0: Вань, о чем ты думаешь? Мань, о чем и ты? До чего ж скабрёзные у тебя мечты? Ну, это практически перевод вот этой песни от Сиси Кетч, друзья, на ретро-ФМ. Я иногда думаю, в чем разница между такого рода англоязычными песнями о любви, о развлечениях и нашими частушками. Частушки смешнее наши. 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи, друзья. Скоро Рикардо Фолли, Бонни М и Александр Иванов.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

вот здесь тоже незатейливо, но очень эмоционально, драйвово и жизнерадостно. Корона на Retro FM в 3 часа и 41 минуту. Дальше, друзья, Bad Boys Blue, Манго Джерри, совершенно несравненный по энергетике музыкант, и Павел Смеян с песней из фильма «Мэри Поппинс. До свидания».

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Самые ночные из всех ночных людей сейчас должны смириться с тем фактом, что утренний экспресс отправится в направлении бодрого доброго утра. Друзья, время подходит, так что занимайте места согласно не то чтобы билетам, но кто успел, тот и сел, как говорится. 3:56 в столице утренний экспресс отправляется. Поехали.

0: Москве уже 4 часа. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Время отправления утреннего экспресса. Поехали.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Ну, еще не рассвет, конечно, но очень к этому близко, друзья. В Москве 4 часа и 6 минут. Это «Утренний экспресс» начинает свой путь. Меня зовут Андрей Мареев. Говорю вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы, пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям. Раки, бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы, смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Девы, сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы, глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь. Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, не подписывайте документы без проверки. Стрельцы, соблюдайте баланс, сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги, спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

я вот совсем не напрасно, друзья, расскажу вам, чем мы займемся в пути следования утреннего экспресса. Ну, с гороскопом мы уже ознакомились. Впереди нас ожидает вдумчивое пролистывание ежедневника. И, конечно же, начиная со следующего часа, начнем делиться друг с другом позитивом, рассказывать о том, что хорошего в нашей жизни происходит или же произошло уже, и автору самого позитивного сообщения в подарок отправится тостер. Поехали! Поехали!

0: если есть время, настроение и желание поразмышлять о превратностях личной жизни, то наверняка, друзья, наверняка, я уверен, есть и время, и силы, и желание послушать ежедневник на Retro FM. 4:30 в столице уже.
1: Ежедневник на Retro FM. Новый день, новые истории.
0: Ну, поехали. День рождения сегодня, то есть 5 мая, отмечает актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров. За свою кинокарьеру он сыграл более 300 различных ролей, значительная часть которых — это роли второго плана, но все они яркие и запоминающиеся. Актер создал множество психологически сложных и удивительно достоверных характеров. Андрей Рублев, «Зеркало», «Горячий снег», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой», «Маленькая Вера» — это лишь маленький список фильмов, где блистает Юрий Назаров. В этот день, в 1912 году, вышел первый номер газеты «Правда». Она стала главной газетой в нашей стране и являлась официальным основным печатным средством массовой информации. Основателем ее был Владимир Ленин. В первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а дата, 5 мая,

0: до 1991 года являлась праздничной. Отмечался в этот день День печати, который ныне празднуется 13 января. 5 мая в 1912 же году в шведской столице Стокгольме открылись пятые летние Олимпийские игры. Впервые в истории Олимпиады на игры прибыли команды со всех пяти континентов. Дебютировали спортсмены из Египта, Люксембурга, Португалии, Сербии и Японии. И эта Олимпиада стала последней, где спортсменам вручали медали высшего достоинства из чистого золота. Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России в 2002 году. Датой для учреждения послужило важное историческое событие. 5 мая в 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Длительное время учебный центр оставался единственным в мире. Сегодня же наследник Кронштадтской водолазной школы является Военно-морской инженерный институт. Всех причастных к сегодняшнему празднику мы поздравляем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

ведь мы чисто теоретически допускаем такую возможность, что кое-кто дотанцевал и до утра. Вовсе не обязательно буги. На свете масса других танцев, которые могут увлечь настолько, что и не замечаешь, как ночь пролетела. Дуэт Баккара на Ретро FM в 4 часа и 42 минуты. Дальше, друзья, Сиси Кетч, ансамбль «Здравствуй, песня» и Ace of Base.

0: и для того, чтобы не просто пожелать всем доброго утра, но и, так сказать, замотивировать и подбодрить каждого, кто слушает сейчас Retro FM, вот эта прекрасная песня от Сиси Кейдж с пожеланием успеха. 4 часа и 55 минут столица.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: уже, друзья. Это «Утренний экспресс». Добро пожаловать на борт.
1: «Утренний экспресс» на «Ретро-ФМ».
2: На пути в новый день.

0: И в который раз уже 100 тысяч миллионный проникаемся глубиной глубин этой трагической истории. Я про неизвестно чьего сына Билли Джин. Майкл Джексон на Ретро-ФМ, 5 часов и 6 минут. Доброго всем утра, друзья. Это «Утренний экспресс» продолжает мчаться. Давайте узнаем, что интересно нам звезды наши.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня. Вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы, пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям. Раки. Бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы. Смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Вот это точно. Девы. Сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы. Глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы. Тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы. Соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги. Спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи. Даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы. Широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Хорошая порция хороших новостей.
2: Так, друзья, вот мы с вами и добрались до отметки позитивной, то есть начинаем делиться позитивом, планами позитивными, достижениями или просто событиями, которые имеют место в нашей жизни. Не стесняйтесь, не жадничайте, если в вашей жизни происходит что-то хорошее, обязательно напишите нам. Как это делать? Прямо сейчас присылайте сообщение в наш канал в Максе, ну или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале смс-ок писать RetroFM. Ну и, разумеется, подписывайтесь, друзья. Называйте свои имена. Также желательно назвать фамилию, город и телефон. Это для того, чтобы знать, куда отправлять тостер. Автору самого позитивного сообщения будет вручен подарок от RetroFM. Тостер – незаменимая штука для тех, кто любит хорошо завтракать. Или обедать, или ужинать, или просто перекусывать. Думаю, с этим разобрались, так что давайте, присылайте все самое позитивное, что может быть. Жду.
1: Когда все хорошо.
0: Позитив. Позитив. На RetroFM.

0: так живешь, не обращаешь внимания на девушку, а ее увозят, причем из-под носа, что называется. А ты только-только подумал посмотреть в ее сторону. Группа Смоки на Ретро-ФМ. 5:30. А мы давайте, друзья, полистаем ежедневник. Утешимся, так сказать.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня у нас 5 мая, год 2026. Вторник на календаре. И ежегодно 5 мая свой профессиональный праздник, День шифровальщика, отмечает Криптографическая служба России. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1921 году, для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана криптографическая служба. Принципы и основы ее работы, формы и методы, приемы и способы вырабатывались несколькими поколениями советских и российских криптографов. Особенно эта служба проявила себя во время Великой Отечественной войны, когда для оперативности принятия решений нагрузка на каналы связи порой достигала 1500 телеграмм в сутки. Всех сотрудников криптографической службы России поздравляем с праздником. День рождения сегодня отмечают актер театра и кино, народный артист России Юрий Назаров, писатель, сатирик, сценарист, артист эстрады Леон Измайлов, английская певица, автор песен Адель, российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, британский поп-певец, музыкант, автор песен Крейг Дэвид, российская поп-певица, актриса и телеведущая Ирина Салтыкова. 5 мая свой профессиональный праздник отмечают люди благодаря заботливым рукам, которых большинство из нас появилось на свет. Уже более 2 десятилетий подряд эта дата считается Международным днем акушера. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта,

0: знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. По народному календарю наши предки следили за погодой. Если в этот день тепло, такая же погода сохранится до конца весны. В ночь заморозки, до осени ждали еще 40 морозных ночей. Много росы с утра к теплому дню. Полная луна предвещала дожди. А из примет верили, если в этот день найти дома или на улице деньги, это сулило большую прибыль. Именины сегодня отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим и Федор.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Red FM. За хорошими новостями к нам.
1: Так, друзья, ну что, начинает поступать ваше сообщение в нашу рубрику «Позитив». Разные они, и прям совсем-совсем хорошие, и такие, что заставляют подумать. Светлана из Таганрога передает привет сестре Татьяне, которая живет сейчас в Туле. «Сестренка, давай уже мириться», пишет Света. Татьяна, действительно, давайте уже миритесь, ведь близкие люди, они потому и близкие. Валентина Федоровна из Оренбурга пишет, что день ее сегодня обещает быть весьма и весьма насыщенным. Приехала на дачу, много работы после зимы, надо все успеть к приезду внуков. Так приедут внуки, запрягайте их и пусть отрабатывают пребывание свое. Вячеслав из Выборга не спит, потому что готовится выступить сегодня в роли экскурсовода по любимому городу для любимой, которая приехала сюда впервые и совсем не знает города. Ну, видимо, в отличие от Вячеслава, который успел изучить. Ой, Выборг – прекрасный город, он мне очень понравился. Я был в нем пару раз всего и... Еще бы съездил с удовольствием. Говорят, он изменился в лучшую сторону, стал красивее. Друзья, доброго утра всем. Присылайте ваши сообщения. Рубрика «Позитив». И не забывайте автору самого позитивного сообщения сегодня. Ну, собственно говоря, как и всегда, достанется тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну вот, кстати говоря, солнышко уже вылезло из-за тучи, предъявляет свои права на то, что утро обязано быть добрым, и музыка, звучащая на ретро-ФМ, это всячески подтверждает. Группа Queen на ретро-ФМ в 5.56.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 утра уже в Москве, друзья. Вставать пора. Ну, если кому пора. Кто еще нет, не пора, отдыхайте.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Летели мы на утреннем экспрессе, друзья, и продолжаем лететь, потому что скорость только набираем, и все то, что сопутствует нам, только поднимает настроение. 6:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 мая, вторник. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок. Овны. Запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня. Вторая подойдет для занятий в тандеме. Тельцы. Пришло время удалить из списка контактов тех, с кем вы давно не общались. Близнецы. Отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям. Раки. Бодрый настрой с утра позволит успешно выполнить задачи. Львы. Смелая идея может оказаться удачной, если не переоценивать свои силы и сроки. Девы. Сталкиваясь с запретами, проявите мудрость и не возражайте. Весы. Глубокое изучение темы выявит скрытые нюансы. Не торопитесь. Скорпионы. Тщательно анализируйте любую поступающую информацию. Не подписывайте документы без проверки. Стрельцы. Соблюдайте баланс. Сочетание воли и душевной щедрости станет для вас ключом к триумфу в любых делах. Козероги. Спокойное завершение сложных задач принесет надежный результат. Водолеи. Даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга. Рыбы. Широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ.
1: Хорошая порция хороших новостей.
2: Да, действительно, хорошие новости поступают. Вот пишет Мария из Ульяновска. А у нас приготовление к свадьбе. Скоро. У нас такая классная пара. Роберт и Даша. Ну, я не знаю, стоит ли со свадьбы поздравлять заранее, но счастья и здоровья молодым. Кристина из Новосибирска сообщает по большому секрету всему свету, что скоро собирается сдавать на права. По этому поводу очень переживает, волнуется и просит, чтобы все, кто слушает Ретро-ФМ, ну и ведущие утреннего экспресс в частности, пожелали ей удачи. Кристина, ни пуха, ни пера, у вас все получится. Таисия из подмосковного Егорьевска говорит, что самым позитивным для нее уже последние 3 года стало каждое раннее утро, когда малыш еще спит, а мама может спокойно поваляться в постели, не бегая по квартире, как заведенный веник. Таисия, ну, это время пройдет достаточно быстро и принесет с собой новые поводы для позитива в обязательном порядке.
1: Когда все хорошо.
0: Позитив. На Ретро-ФМ.
3: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: действительно кому какое дело. Поэтому осторожнее как-то надо выбирать слова, когда общаешься с незнакомыми людьми. 6.30 вполне себе нейтральная фраза. А еще, друзья, предложу ознакомиться с ежедневником. Тоже ведь никого не заденет, правда?
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 5 мая, год 2026, на календаре вторник, день рождения. Сегодня отмечает писатель-сатирик, артист эстрады, сценарист, поэт-песенник, телеведущий Леон Измайлов. Благодаря таланту и на редкость интеллигентному юмору он прославил не только себя, но и коллег. Его монологи исполняли и исполняют такие артисты, как Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие. Уникальные шутки Измайлова ушли в народ в качестве анекдотов, баек и афоризмов, а его рассказы для детей и юношества становились сценариями в киножурнале «Ералаш». 5 мая 1877 года родился русский гидрограф и полярный исследователь Георгий Седов. В знак признания заслуг Седова перед отечественной наукой его именем названы два залива и пик на Новой Земле, ледник и мыс на земле Франца Иосифа, остров в Баренцевом море, мыс в Антарктиде и ледокольный пароход Георгий Седов. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация духов «Шанель номер 5». Кутюрье Коко Шанель не любила цветочных запахов, которыми обильно душились дамы в начале 20 века. На отдыхе в Каннах она познакомилась с опытным парфюмером, эмигрантом из России Эрнестом Бо, который помог ей составить знаменитый аромат. Откуда взялось это название? По легенде, мадам Шанель из 10 парфюмерных пробирок, представленных Эрнестом, выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. Шанель стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире.

0: Ну, а еще сегодня отмечается День водолаза в России, День шифровальщика, Всемирный день общения, Хокку-день, Международный день принцесс и День большого сэндвича.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну, завершающая на сегодня рубрика «Позитив», вернее, часть этой рубрики, в результате которой мы узнаем, кому же отправится тостер. Так, Сергей и Елена из Владимирской области говорят огромное спасибо своим друзьям, семье Табунщиковых, за гостеприимство и искреннюю радость, с которой те принимали их у себя. Это был отличный отпуск. За нами должок, пишут Сергей и Елена. Павел из Керчи делится радостью. Вчера у него родился внук, уже третий по счету. Каждый из сыновей порадовал, пишет Павел. Павел, мои поздравления, я так понимаю, с деревьями и с домами там все нормально. Бухгалтерия ведется, да, арифметика сходится. Так, Катерина из Ижевска с самого утра планирует драить квартиру к приезду мамы. Специально, говорит, взяла отпуск, чтобы удивить ее чистотой и уютом. Но у каждого, конечно, свои представления о позитиве. Кать, давайте я вам в качестве утешительного приза подарю сегодня тостер. Хорошо? Я думаю, никто не будет возражать. Я думаю, что люди войдут в положение. Все-таки человек с самого утра занялся уборкой. Это же надо заставить себя поднять в такую рань и делать это. Катерина, мои вам поздравления. Трам-парабам-парабам-пам-пам. Тостер ваш. Друзья, всем остальным доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
4: Патрикеев Лес. Качественные пиломатериалы напрямую от производителя. Патрикеев Лес. 700290.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: И что, друзья, по итогу можно и нужно сказать. Ночь свое уже отыграла, на смену ночь пришло утро, светлое, бодрое и, несомненно, доброе, потому что встречать его вы начали с утренним экспрессом, а продолжите с первой сменой. Саша и Рита уже готовы к встрече с вами. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама. Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
5: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк.
6: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
5: Живописная река, современный ресепшн.
6: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
5: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
6: Дома от 8 миллионов.
5: Неужели это правда?
6: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
5: Река Парк. 66-27-66.
7: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
8: Врум-врум.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы RetroFM в Ярославле. 680-880.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: конечно, как всегда, в 7.00 к нам возвращается Вадим Ривман с новостями.
1: Обязательно с ними привет, доброе утро. Итак, силы ПВО уничтожили беспилотник, который летел в Москву. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. После полуночи городначальник информировал о двух сбитых беспилотниках, а в течение понедельника о 14 уничтоженных дронах. Между тем, за минувшую ночь в Ленинградской области было сбито 18 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Росавиация объявила о приостановке работы аэропорта Пулково. И добавлю, что ограничения на прием и отправку самолетов в течение ночи временно объявляли в десятках аэропортов в разных регионах страны для обеспечения безопасности полетов. Киев отреагировал на решение России объявить перемирие в честь празднования Победы. Владимир Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 0 часов 6 мая. Накануне, напомню, Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Не менее 2 человек пострадали во время происшествия со стрельбой недалеко от Белого дома. Несовершеннолетний случайный прохожий получил ранение. Ранее сотрудники секретной службы США заметили огнестрельное оружие у прохожего на центральном бульваре Вашингтона, примерно в 5 минутах ходьбы от резиденции президента США. Подозреваемый попытался скрыться и начал стрелять в сторону сотрудников спецслужбы. Те ответили ответным огнем. Подозреваемый госпитализирован с ранениями, другие подробности пока не приводятся. Правительство России внесло изменения в правила проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с 1 марта будущего года. Изменятся сроки для сдачи практического экзамена. Он должен быть сдан не позже, чем через 60 дней после дня сдачи теории. Ранее на это давалось полгода. Также по обновленным правилам, если кандидат не смог сдать вождение за 6 месяцев, ему будет назначена повторная сдача теории. Она должна состояться в течение месяца с момента окончания 6-месячного срока. Ну и последняя врач назвала напитки, полезные для офисных работников. Елена Павлова отметила в интервью журналистам, что следует выбирать напитки, дающие умеренный тонус и не вызывающие привыкания. Лучшим вариантом для утоления жажды является простая вода. Бодрость дают зеленый чай или черный чай. Также рекомендуются напитки без кофеина, например, травяные чаи. От сладкой газировки эксперт посоветовала офисным работникам отказаться. И еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром.

0: Добрейшего солнечного майского утра всем, кто уже проснулся. Это первая смена. Саша, Рита
1: на месте. Доброе утро.
0: Да, чем займемся, Маргарита?
1: Ну, у нас много чего будет. У нас энергохит, и фейк-контроль, и обратный отчет, и служебная тайна.
0: Почему ты так говоришь, как будто, я не знаю, это какое-то что-то повседневное такое. К нам возвращается служебная тайна.
1: Аплодисменты.
0: Ну, и такие неожиданные повороты, да, в любимых играх будут происходить сегодня в первой смене. Да, также мы сегодня поднимем одну необычную, но очень интересную творческую тему. Это будет через несколько минут. Но начать хочется с какой-то классики, с чего-то качающего, с чего-то пробивного. А пусть это будет

0: В первой смене. На Red FM.
1: Итак, гороскоп на 5 мая на вторник. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решениям.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на целый день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое и дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопить.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойно и неторопливо завершите. Решение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия дружбы можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное – обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: А еще главное – проснуться в классном настроении в этот вторник.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7:12 на часах. Ну что, как вам май? Как вам весна? Как вам настроение? Не находите ли вы его замечательным, Маргарит?
1: А не находите ли вы замечательным новость о том, что...
0: Я ждал чуть-чуть другой. А не находите вы замечательным немного помолчи?
1: А, знаете, так,
0: вообще-то я
1: есть.
0: Говорю. Да, пожалуйста, Маргарит, рассказывай.
1: Потому что хотелось бы сказать, что наконец-таки есть уже компания людей, которая подчиняется ИИ-модели.
0: Да ладно.
1: Вот, возможно, скоро, знаешь, и с тобой тоже будет сидеть ИИшка. И говорит, Александр,
0: да.
1: Судя по вашему, ну, там, разговору сегодня, вы, ну, и вот это все. Короче, рассказываю.
0: Да, давай,
1: подумай. Стартаперы открыли заведение, полностью управляемое ИИ-менеджером по имени Мона.
0: Так.
1: То есть, смотри.
0: Бару Моны.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Кофейня. Вот 7:13. Ты захочешь выпить кофе, а там никого нет. Мало того, для того, чтобы ты выпил свой вот этот маленький, вкусный, бодрящий кофеек, Мона, значит, во-первых, отвечает за найм. То есть все, кто работает в этой кофейме, кофейне, были наняты Моной. Меню сформировала тоже она. Поставщиков выбрала она. Запасы и так далее. Вообще все сделала ИИшка. Ну, а людям просто вот, здравствуйте, заходите. У нас все товары свежие.
0: А навыками настоящего бариста и, опять же, как
1: пока
0: бармена.
1: Пока что она только Мона командует.
0: Да? Только менеджер
1: командует. Но представь, вообще все, что есть в этой кафе.
0: Да.
1: Вот все зерна.
0: Да-да-да.
1: Ну, вот эту вот штучку, кофеварку, на чем все это варится. Все выбирала Мона.
0: Пироженки тоже она проверяет, и их свежесть тоже, да?
1: Да, вообще
0: вот
1: все.
0: И до.
1: Ну, короче, в общем, они сказали, лучше заранее подготовиться. Непонятно к чему, к восстанию машин, очевидно. То, что Мона сможет вести переговоры, если что.
0: Я так и думал, что у них будут кофейные патроны.
1: Я за своих стою, это моя улица.
2: Первая смена. На Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Мы обещали вам, что сегодня будет тема необычная. А получайте. Сегодня Хоку день. И это не потому, что мы его просто взяли и так объявили. Это наше волеизъявление. Это нам говорит календарь. Подсказывает, напоминает.
2: Я даже уже придумала. Да. Сегодня... Нет. Хоку день. Не мы придумали это, конечно. Доставайте ручки.
1: Прекрасно.
2: Ты же правильно учил?
1: Да.
2: Короткая, длинная, короткая.
1: Вот это, да, самое главное правило, я думаю, которое сегодня мы будем употреблять, приветствовать и которому будем следовать. Вообще
2: вы
1: традиционно говорят...
2: Да мы хоку, товарищ начальник.
1: Что вас до хоку довело, да? 17 слогов, да, 5 в первой строчке, 7 во второй и 5 снова в третьей. Обычно описывают здесь и сейчас, вот никакой сложной рифмы или метафор, просто классик. Вот что вижу, что вокруг меня, это вот про искусство созерцания. Там, не знаю, кудрявый пришел, кофе свежего выпил, жди сюрпризов.
2: Угу. Ну, то есть, короче,
1: что угодно, про кого угодно.
2: Короткая подлиннее и опять короткая.
1: Вернулось солнце, ламбада будет нас во вторник. Достань бокалы.
2: Прекрасно.
1: Настроение, да?
2: Да.
1: Что так, угодно. Я думаю, что сегодня
2: сказать?
1: Мы вот такое творческое задание, если можно, дадим людям. Вот опишите свой день.
2: Вот смотри, у меня, смотрю.
1: Чтобы коротко, значит, чуть длиннее коротко.
2: Клавиатура пыльная. Кудрявый вроде недавно здесь все вытирал. Придется еще раз.
1: Ну, конечно, с длиной ты переборщила, а смысл отличный, Маргарита.
2: А почему вторую же можно длинную?
1: Ну, это не знаю, что там должно быть 27. Ну, 5-7-5 примерно.
2: Мой хоку, мои правила.
1: Тогда третью засунь туда. Почему в двух? В общем, ребята, конечно,
2: сегодня... А третья была, придется еще раз.
1: Вот, хорошо.
2: Я же говорю,
1: теперь
2: убирался, все грязное, придется еще раз. Это я с ним, на самом деле, разговариваю.
1: Самое главное, давайте расслабимся и позволим творчеству войти в наше утро. В трех строках, пожалуйста, расскажите, вот что представляет из себя ваш день? Может быть, что вас окружает или кто вас окружает? Будем ждать это в наших социальных сетях. Можно нам и в Макс писать, и ВКонтакте. Я думаю, через полчасика зачитаем первые творение, а кто знает, может быть, самого творческого, интересного, креативного. Мы даже сегодня наградим
2: кто
1: специальным
2: знает,
1: призом.
2: Кто знает, наградим, может быть, сюрпризом. Посмотрим.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. We'll be right back.

0: 7:29. Если вы не всыпаетесь во время, не знаю, будних дней, например, ничего страшного, не надо расстраиваться. Возможно, вы будущий чемпион, ну, как минимум, призер чемпионата по дневному сну.
1: О, это я.
0: Да-да-да, есть места, есть страны, в которых к этому относятся очень серьезно. Например, Южная Корея. Угу. Вот в Сеуле там мероприятие, знаешь, сколько людей?
1: Давай.
0: А я не скажу тебе точно, сколько собрало. Очень много.
1: 1000.
0: Больше. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Мне нравится требование.
1: Да.
0: В общем,
1: все связанные между собой.
0: Да, не просто следили, чтобы они спали, но и сердечный ритм еще измеряли. Вот чем стабильнее показатели, тем глубже и спокойнее считался сон. Ну, победил, короче говоря, мужчина там за 80, да, вот такой на опыте там был. Но ноздря, вот буквально там, я не знаю, в полушаге от него финишировал 37-летний классический офисный сотрудник, которому удается поспать всего 3 часа в сутки.
1: Господи.
0: Понимаешь?
1: Слушай, а костюмы...
0: Это потенциал, недосып, это ваша сила.
1: Да, человек-паук или прям костюм?
0: Вообще любой костюм. Я думаю, что вопрос в чем удобно. Если тебе удобно в Бэтмене, пожалуйста. Если женщине кошки, пожалуйста, и мужчины будут довольны. Решай сама.
1: Все, я пошла решать.
0: 7:30. На секунду станем серьезными. Вадим Ривман с нами.
2: Да, расскажу. Привет, доброе утро. О новостях. Это крупные мобильные операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях интернета в Москве и Петербурге с 5 по 9 мая, то есть с сегодняшнего дня. Ограничения могут затронуть и Московскую область. Из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов. Операторы связывают меры с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. При этом обычные звонки должны работать без изменений. В эти минуты в Тыву экстренно стягивают силы для борьбы с лесными пожарами. В республику направлены больше полусотни специалистов авиалесоохраны. Огонь угрожает сразу нескольким населенным пунктам. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Действует полный запрет на посещение лесов. В 3 лесничествах зафиксировано несколько крупных очагов. Полыхают больше 1000 гектаров леса. Самая сложная обстановка с пожарами сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, а всего по стране особый противопожарный режим действует почти в 40 регионах. Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Военнослужащие различных подразделений отрабатывали строевую подготовку и прохождение парадных расчетов. Они держали в руке оружие, флаги и штандарты. Праздничное шествие состоится 9 мая, начнется в 10 утра по Москве. В нем примут участие представители высших военных заведений, отдельных родов войск вооруженных сил. Генеральная репетиция 7 мая. В этом году, добавлю, в параде не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов.

Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой. Финансовую грамотность нужно вводить не просто со школы, а еще с детского сада. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал данные исследования, по которым 39% россиян не видят рисков в проектах с обещанием сверхдохода, а четверть готовы вложить небольшую сумму в финансовую пирамиду, надеясь вовремя из нее выйти. По словам Аксакова, финансовая грамотность должна стать обязательным уроком. Это поможет людям лучше понимать риски и защищать свои деньги. Поп-певица Бритни Спирс снова в центре скандала. Она признала вину по делу о пьяном вождении и сбежала из тюрьмы. Как пишет Вашингтон-Пост, певица пошла на сделку со следствием, обвинения смягчили. В итоге один день под стражей, который она уже отбыла при задержании, год условного срока, обязательные курсы и штраф. Ранее певицу задержали за опасную езду по трассе в Калифорнии. Еще назову курсы валют. Доллар 75.44, евро 88.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Чем мы еще сегодня не занимались? Да чем мы только не занимались. Даже хок уже придумали.
2: Да, а вот петь не пели еще.
1: Этого, да, не было.
2: Друзья, у нас нейрохит впереди. Наша любимая игрушка. Мы там и поем, и беспроводные наушники дарим. Вот, еще и годовую подписку на популярный музыкальный сервис.
1: Нельзя выбирать любимые игры среди игр. Как будто вот ты любимую дочь назвала, а служебная тайна такая сидит в стороночке и внимания
2: не
1: уделяет.
2: Она не слышит, она же только в следующем...
1: Она просыпается после 10.
2: 8-495-232-4-88-3, код Москвы 495. Никому не говорите, звоните.
3: Реклама. Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33, 73-33-33, компания «Яргеоцентр».
4: Пожарные гидранты.
5: Есть.
4: Подставки под гидранты.
5: Есть.
4: Задвижки и затворы.
5: Есть.
4: Краны и хомуты.
5: Есть.
4: А трубы.
5: Есть.
4: Системы пластиковых трубопроводов. Улица Осташинская, 29. 503-003.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
6: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
7: Автор лучшего вопроса получает деньги.
6: «Дорогие гости».
7: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Итак, Екатерина из Москвы сегодня даст, я надеюсь, достойный бой искусственному интеллекту. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, хочется сказать, Екатерин, ну, раз вы из Москвы, ну, классно же, да? Все, сейчас вот за окном смотришь и такой, ну, вот это вау, конечно, утро.
1: Да, согласна. После продолжительного холода очень приятно смотреть.
0: Да, не переживайте. Да, не переживайте, после обеда опять дождь хлынет.
2: Нет,
0: все
2: после
0: хорошо.
2: Обеда нет, но к выходным там что-то должно чуть понизиться, а потом опять повысится.
0: Вот прям хоть поспорь. Вчера тоже весь день солнце передавали, потом хоба и тучки набежали.
2: Но зато все тепло было.
0: Да, было классно, согласен.
2: Все, поспорили,
0: все, москвичи,
2: немножечко.
0: Не плакать, москвичи, не ныть. Собрались и давайте победим. Давайте сегодня угадаем песню. О, да там невозможно не угадать по тексту. Но мы ее наизусть все знаем, Екатерина, понимаете? Причем в нескольких поколениях. Хит, вот среди хитов, проверенных временем, это трижды проверенный временем, понимаете?
1: Давайте попробуем.
0: Давайте.
2: Слушаем.
0: Первая подсказка.
2: Справа.
0: Бьемся за беспроводные наушники. Поехали.

0: Ну так на стиле.
1: Так, да.
0: Телефон. Телефонный Е, наверное, имел в виду человек, рожденный после 91-го. Так? Екатерина?
2: Мои номера, телефонные номера, да, разбросанные по городам.
1: Дальше.
2: Так, что-то очень знакомое.
1: Очень знакомое.
0: Ну, как бы да, да. Понимаете, там и про 91-й не просто так заговорили, да, вот. Может, оно время имеет значение. Может, обстоятельства какие-то изменились. Есть мысли, Екатерина? Либо исполнитель, либо о чем там поют.
2: Ну... А можно подсказку?
1: Ну, можно, но это мы уже переходим с
0: вас,
1: вами.
0: Где вы живете, да? Вот у вас, не знаю, ну точный адрес вы не сказали, да, ну, Москва, да. Ну, вот здесь песня другой адрес вообще как бы употреблялся. Тоже достаточно четкий, такой согревающий, немного ностальгический. 3 секунды на размышление, Екатерина.
2: Петербург.
1: Ну, почти.
0: Вот ты знаешь, как бы и ничего плохого не скажешь.
1: Ленинград. Ну... Это уже ближе, но давайте вторую подсказку.
0: Вы вызывайте Ривмана, я не знаю, Питер, там все, сейчас Вадим придет. Да. Ну ладно, давайте вторую подсказку, которая, ну, после которой будет непростительно не угадать. Пожалуйста.

0: Даже понятную песню можно исполнить в современном стиле так, что слова все равно будут непонятны. Ну что, Екатерина, кто поет?
1: Мой адрес не дом, не улица. Мой адрес Советский Союз.
0: Прекрасно.
2: Ну, Ленинград фактически.
0: Да.
3: Мой адрес Советский Союз.
0: Что ж, Катерина, все-таки победа, все-таки, да, Советский Союз разгадали, и значит, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис ваша.
1: Спасибо.
2: Вы молодец. Наслаждайтесь победой, наслаждайтесь прекрасными московскими денечками, да и днем в целом.
0: Оставайтесь на связи и послушайте вместе с нами оригинал от великолепных самоцветов.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Хокудень, и вот полетели первые сообщения, первые сочинения на тему. Так, записалась на фитнес, но колбаса не отпускает, худеть позже буду.
2: Так.
1: Хорошо.
2: Далее, утро, нет, давай вот это, с инженером мы перепутали КБ, пьянствуем уж.
1: Прогноз стабилен, дождь ожидается, хочется в круиз.
2: Угу.
1: Проверенный хит звучит на ретро-ФМ с утра. А кто против?
2: Вот и платежка в строчке, где имя мое, крупная сумма и грустный самолет.
1: Жизненно. Тепло вернулось, мороженое купил, друг не понял.
2: Дальше. Проснулся, радио включил, в нем солнце ярко-рыжее глаголит истину. Хороший будет день.
1: Что ж, ждем новых поступлений. Ребят, через несколько минут обязательно вернемся. Пишите в соцсетях. Сегодня Хокудень. Добавим творчество в это и без того солнечное утро.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry Tenet?
5: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
4: Сколько?
5: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
4: Ничего не понимаю.
5: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль. 585808.
6: Газ в баллоне меняем каждый день с 8 утра и до 7 вечера, даже в воскресенье, до 17 часов. Приезжайте и меняйте баллон на полный. Газовозов. Ярославль. Тутаевское шоссе, дом 2, строение 6. Телефон в Ярославле 910805.
7: Приезжай, меняй, получай.
8: Магазин красок Orange представляет инновационную разработку объединения ярославские краски, деревозащитные составы «Фактура». Деревозащитные составы «Фактура» — это надежная защита древесины по разумной цене. Магазин красок Orange дарит скидку 20%. Приходите, Мышкинский проезд, 10.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Ваш новый магазин «Труба номер один». Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22. «Труба номер один». Твоя новая труба.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
11: Автор лучшего вопроса получает деньги.
10: «Дорогие гости».
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: что еще теплее и солнечнее стало. Первая смена. Контролируем ситуацию. 8.00 в столице. А еще внимательно следим за происходящим. Новости от Вадима Рибмана.
1: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, в Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Предупреждение действовало около 40 минут, как уточнял губернатор. В регионе могла быть ограничена работа мобильной связи и интернета. В ночь на 5 мая ракетную опасность объявляли также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена. Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины. Он сообщил, что Киев поддержит прекращение огня с 0 часов 6 мая. При этом, по словам президента Украины, Киев не получал официальных обращений с конкретными параметрами временного перемирия. Зеленский отметил, что Украина ожидает разъяснений по его условиям. Ранее Минобороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина перемирие в честь Дня Победы объявляется 8 и 9 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта. В частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу в режиме параллельного импорта в категории электрооборудования, содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и нескольких других, что позволяет ввозить их без согласия правообладателей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это данные Федеральной налоговой службы. Напомню, специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в нашей стране в порядке эксперимента. До конца 2028 года самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Ну и последнее. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новые явления высокими нагрузками и темпом жизни, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или же отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. И еще назову курс валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: 3:09 в Москве. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Чем мы сегодня занимаемся? Для тех, кто только проснулся сегодня, Хуку, день в трех строках, расскажите о том, на что похож этот
3: проснулся
0: день у вас.
3: Проснулся сегодня, Хуку, день на ретро. Давай, включайся.
0: Ну давай, Юрит Микс. Для тебя.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 5 мая. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Умовное, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалог с партнером, а не одиночным решением.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс. Сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойное и неторопливое завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: И рыбы, широта мышлений, позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: 8:08, ребят, наконец-таки давайте загадаем желание.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ. 8.14 на часах. Доброе утро, Саша, Рита здесь.
1: Доброе утро.
0: Не находишь, что ты сегодня как-то слишком молчалива?
1: А что такое? Ну, заметил?
0: Это может тебе пригодиться, потому что фраза «Вы можете хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде», которую мы помним еще из кино, она на самом деле приобретает, я не знаю, новые краски, потому что теперь, возможно, арест за болтливость.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Вот я и говорю, молчи, девочка, молчи. Пассажирку рейса авиакомпании, не буду называть какой, но не наш. Сняли с самолета и арестовали прямо перед вылетом из Флориды. Ну, знаешь, да?
1: Флорида. Yeah, Флорида была на концерте.
0: Причиной стал ее отказ прекратить телефонный разговор. Она была настолько увлечена беседой, что совершенно игнорировала все просьбы бортпроводников и сорвала полет. Подвела 200 пассажиров. Теперь не только в библиотеках эта угроза нас сопровождает, но и, возможно, на перелетах.
1: Нет,
0: да, ну.
1: Смотри, я, во-первых, максимально понимаю бортпроводницу. Вот люди, которые... Вот есть среди нас те самые, которые, например, в метро слушают без наушников, там, кино смотрят, рекламу, музыку. Это что за бумбокс такой 26-го года на плече?
0: Ну, это же, да, общественный просмотр рилсов,
1: да,
0: знаменитый. Вот когда один смотрит, и все остальные
1: все
0: соучаствуют.
1: Конечно. Дальше. Есть предположение, надо узнать, у меня мать, так сказать, дома спит, или она там где-то во Флориде, собственно.
0: Безусловно,
1: потому что
0: поспорить.
1: Это может быть она. Вот, я в детстве тоже помню, говорила, не помню о чем, но вот с подружками, знаешь, по 17 часов. О чем? Сейчас, если мне кто-то позвонит, я такая, подождите, сначала надо написать общее сообщение. А вот...
0: Да ты просто голосовой на 5 минут запишешь,
1: это
0: и все,
1: да.
0: Я тебе знаю.
1: Но там на двойку можно поставить.
0: Да, но за голосовые пока не сажали.
1: Не сажают, это хорошо, мы с подружкой будем очень рады, а то мы первые пойдем под статью.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: скажем, напомним, особенно если вы не очень внимательно следили за розыгрышами последних трех недель.
1: О, это такой сахар, который даже не нужно в ПП переводить, потому что, нет, ПП это
0: лучше
1: просто
0: рафинада.
1: Потрясающе, только если так это все перевести.
0: Пусть плывет ПП, вот что у нас имеется в виду, потому что Астория Гранде, наш давний друг, предложил нам, а может быть... Махнем в Грецию.
1: Написал «Прец Пешин». Махнем в Грецию.
0: Но ради такого предложения можно и в 3 часа проснуться.
1: Конечно.
0: Поэтому,
1: же.
0: Да, мы прощаем за эти ночные сообщения и с удовольствием идем по морям в июле с 18 по 28. Круиз «Ретро FM» на «Астория Гранде». Да еще с нами 15 счастливчиков, которые выиграли путевки. Они же еще с собой по человеку
1: возьмут. Плюс один. И поэтому вот это сообщение переслали. Знаете, у нас есть 15 счастливчиков. Они уже своим плюс один. А мы дальше, значит, по списку. Группе «Вирус» отправили сообщение.
0: Группе «Плазма».
1: Группе «Лицей».
0: Да и Саше Айвазову.
1: Вот. И все ответили, представляете? Потому что такие «О-о-о, Греция!» Вот эти потрясающие города, острова. Потом, значит, вкусная еда на Астории. Спорт.
0: Квизы, соревнования,
1: квизы,
0: экскурсии.
1: Соревнования, концерты.
0: Одна только мысль о круизе уже греет. А ведь и без того тепло на улице.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России 0+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение, знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: на Ретро-ФМ. А между тем, сегодня Хоку день. Напомню, 17 слогов, 5-7-5, примерно такая структура. Но мы еще упрощаем. Коротко, подлиннее, коротко. Вот что пишут люди в соцсетях. «Качаюсь, как маятник, пинаю нефритовый стержень. Так день быстрее проходит».
1: Потрясающе. Давай, у меня пока грузится, можешь дальше читать?
0: Николай пишет: «Отпуск сегодня, первый день радости. Солнце прячется». Не поспоришь. А Линусь пишет: «Звезды гаснут, заря разливается. Голос ваш ведет сквозь туман будней. Благодарю первую смену».
1: Здесь
0: солидно.
1: Очень
0: вот, прям хочется лайкнуть отдельно. Да-да-да, спасибо большое. Так. «Громко на крыше коты весну прославляют. Не до весны мне вставать в 5 утра». Не только вам. Ну хорошо. Мы как раз таки попросили написать Хоку вот про ваш день, про то, как у вас все складывается. Саша Сенсей и Рита Сан помогали, как могли. Мои хорошие дзеновские ведущие.
1: Дзеновские такие, на спокойном получаются.
0: Очень спокойные, да-да-да.
1: Нас, по-моему,
0: про нас ли это?
1: Спутают с одним человеком из Санкт-Петербурга. Он же из Ленинграда. Так, есть там, может, про него?
0: Нет, про Ленинград, там уже про многих. Проснулся, потянулся, ретро-ФМ включил. Вадима Риту Сашу в эфире получил. Здесь уже в нашу рифму.
1: Смотри, Вадима Рита, это как немножечко обманочка, да? Вадима Рив, а тут вот Рита как бы внезапно вырисовалась. Опа!
0: Дождь идет, рада всему. И это к добру, весеннему пробуждению. Лето не за горами. Ну, кстати, Гоф как раз-таки в большинстве своем про природу и пишут, прославляют и созерцают.
1: Вот у вашей огромной мировой комьюнити, тех, кто смотрел «Звездные войны». Вчера же был как там?
0: May
1: the force be with you. Это же очень похоже на Хоку получается. Вот то, что ты сейчас читал, оно было похоже. Нет ощущения, что так же? Ну там, что там? Солнце встало, тра-та-та-та-та-та. А там то же самое. 4 мая будет с тобой. Как будто немного похоже на... как это? Кто читал это?
0: Мастер Йода.
1: Мастер Йода, да.
0: Видим, что увлеклись вы темой, Маргарита. Давайте сюда зачетку. Да-да-да. Будем считать, что этот курс вы прошли успешно.
2: Радиоканал «Меридиан». Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости в студии Алексей Цирков. Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль». В первой половине мая россиян ждет еще одна 4-дневная рабочая неделя. День Победы 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник. Жители Ярославской области могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Прием заявок продлится до 6 мая включительно. Само цифровое шествие пройдет 9 мая. Чтобы добавить своего героя, нужно загрузить фотографию и информацию о нем на сайте 2026polkrf.ru или в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассников и в мессенджере Макс. В прошлом году в регионе в очном шествии участвовали около 10 тысяч человек. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны из Ярославской области

0: 9 мая получат по 50 тысяч рублей из регионального бюджета дополнительно к федеральным выплатам. Писать заявление не нужно, деньги перечислят через единый центр социальной поддержки. В Рыбинске на Соборной площади выложат старинным булыжником участок у Спасо-Преображенского собора. Старую мостовую обнаружили во время благоустройства пешеходного центра. Работы сделают своими силами, без подрядчиков. В Ярославле на фасаде волейбольного центра появилась архитектурно-художественная подсветка. Система позволяет менять цвета и сценарии в зависимости от времени суток или события. Напомним, сейчас идет строительство основной арены на 5000 зрителей. Это будет многофункциональная площадка для соревнований и концертов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но главная температура днем плюс 23, вечером плюс 17, плюс 22. Ветер западный, легкий и ласковый. Даже если дождик решит напомнить о себе, он будет теплым и недолгим. Лето на тест-драйве, и нам это очень нравится. Важное автомобильное событие в городе. СИМ Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбиновым двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 58 00 20.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Столица 8.39. Не правда ли крутой май, а? Кстати, расскажите об этом в рамках Хоку. Три строчки, и ваше настроение будет передано, будет зачитано в прямом эфире. Это мы обещаем, но это в рамках рубрики «Между тем». А впереди у нас совсем другое.
1: Да, друзья, вот я, кстати, зачитаю одно из сообщений, которое пришло в МАКС. Мы говорим, что тепло, а человек, видимо, из другого города пишет: «И тот, кто был с нами в круизе в прошлогоднем». Потому что Сергей пишет: «Утро, дождь, пробки, еду на работу, ем финики, вспоминаю теплый Египет».
0: А у нас впереди Греция,
1: кто-то
0: так на всякий.
1: Теплую Грецию,
0: я
1: надеюсь.
0: Я вообще послушал, что ты сказала в Марс. А ведь,
1: да,
0: может быть, это ошибочка по Фрейду через 5 лет. Ну, ты мне
1: кто
0: в Марсе
1: знает,
0: напиши.
1: Да. Так, друзья, пока будем вспоминать наш номер телефона, чтобы сыграть с нами в фейк-контроль, мы подготовили для вас факты, что-то из этого правда, что-то ложь. Но то, что мы вам подарок за это дадим, если вы, конечно, выиграете. Там и сертификат на 5000, на 3000, и кружка. 23-24-883, код Москвы 495. Вот это все правда.
2: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
3: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
2: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест» номер 9. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз, аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Труба. Трубка. Трубочка.
5: Трубища.
6: Весь диапазон полимерных труб от группы компаний «Системы пластиковых трубопроводов» на Осташинской, 29. Телефон 503-003.
7: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили «Черри» и «Теннет»?
8: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 960 тысяч рублей.
7: Сколько?
8: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
7: Ничего не понимаю.
9: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы «Черри» и «Теннет» настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. «Черри» и «Теннет» Сим Ярославль, 585808.
10: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса. Жилой комплекс «Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00. 33-00-00.
11: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81-66-47-55.
12: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33, 73-33-33. Компания «Яргиоцентр».
14: Бриллиант!

0: восхищают.
1: ТРК «Яркий» и ТРЦ «Рио».
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Хочется пригласить прекрасную девушку Маргариту.
2: На танец.
1: На танец. Ну, пока поговорить. Ася из Краснодара у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ась, а скажите, у вас какая погода сейчас?
3: Отвратительная. Хуже, чем у вас.
1: А расскажите.
2: Конкретизируйте.
1: Расскажите, ну, как бы порадуйте в скобках, да, вот нас. Ну, хотя бы раз же должно в году такое происходить, да? Пожалуйста.
3: Ну, 10 градусов и дождь, но это ненадолго. Поэтому можете не радоваться, у нас все равно теплее.
1: Если есть на свете рай, это Московская область сейчас, да? Ну ладно. Краснодар взял, райский отпуск. Да. На ближайшую неделю я не рай, сказал да Краснодар. Ну ничего страшного. Зато потом представьте, когда она вернется, да, вот какое воодушевление будет. Это же всегда встречается с какими-то положительными эмоциями. Так что в ожидании чуда, Ась, давайте победим. У нас фейк-контроль, у нас три темы. Что у нас есть? Команда первой смены. У нас есть компьютерная мышь, у нас есть бобслей. О чем, о ком поговорим?
3: О, господи.
2: Команда первой смены.
3: Давайте о команде.
1: Это мы. Давайте, да. Либо правда, либо ложь. Вам решать. Поехали.
2: Итак, значит, первый факт. Любимой песней Саши Светлова в детстве была песня Газманова «Путана, путана, путана, ночная мамочка, ну кто же?»
3: Ну, я думаю, что да.
2: И это... А это правда. И когда к нам приходил Олег Газманов, Саша даже ему об этом рассказывал.
1: Да, поговорили по душам с Олегом Михайловичем, поставили ему запись еще из 80-х, да, когда на магнитофон пели. Мне было 1.5, я еще не понимал всего в этой жизни. Так.
2: А сейчас Сашечка расскажет стишок и споет песню.
1: Давай, сынуля, да.
2: Огни мотеля так заманчиво горят.
1: Это вторая была. Так, второй факт. Рита Субботина хотела в детстве выйти замуж за футболиста Дмитрия Оленичева. Правда или ложь?
3: Я думаю, что нет.
1: Нет, принимается. А она хотела.
2: Конечно.
1: За капитана.
2: Конечно.
1: Московского,
2: ну,
1: тогда Спартак.
2: Сычев?
1: Кто еще был, да?
2: Сычев был.
1: Ну, это
2: он
1: попозже пришел.
2: Был.
1: Просто, да, Оленичев уехал за границу.
2: И Титов еще. Ну, что было подружки, а у меня Оленичев.
1: Понятно. Так и разделили с подругой, не поругались, не поддались.
2: Нет, нет, все нормально.
1: Хорошо. Третий факт.
2: До сих пор следим за ними.
1: Третий факт. О ком же ты, конечно же, о нем, о звукорежиссере.
2: Звукорежиссер первой смены Саша, который Саня, который кудрявый, признавался, что в детстве съел лягушку. Правда или нет?
3: Правда.
2: И это... Как ни странно, но это неправда.
1: Да, неожиданно.
2: Мы думаем, что у него 4 желудка, потому что вы бы знали, сколько он ест, но лягушек еще не ел.
1: Да, он все-таки вот такой, знаете, капризуля, избирателен до видео. Он ее очень много, но не вот это все. Знаете, эта игра привела вас к термокружке.
2: А это прекрасно.
1: Приятно, что вы пока обо мне разгадали. Да-да-да, вот с ребятами было таинственно. Было сложно. Ну что ж, мы вас поздравляем. Вручаем фирменную термокружку от Ретро. Уже отправляем ее в холоднющий Краснодар. Ну пока она дойдет, там уже, как говорится, все наладится. Ась, спасибо вам большое за общение и настроение, которое вы нам принесли.
0: Фейк-контроль.

0: Столица 8.52. Сегодня Хокку день. С трех строчек рассказываем о том, у кого этот день, на что похож, что вас окружает, кто вас окружает. И описываем свое состояние. Делимся этим в соцсетях. Обязательно зачитаем через несколько минут.
1: Да, кроме напоминаем, того, что у нас такие правила. Короткое, длинное, короткое.
0: Да, без строгих там 5, 7, 5 слогов. Мы не следим за этим. Самое главное — это настроение и суть. Еще что?
1: Вот,
0: ну,
1: смотри,
0: спорт расскажу
1: Евгения
0: обязательно.
1: Написала. Я немножечко сокращу по нашим правилам.
0: Да.
1: Документов стопка. Мне все по плечу, ведь рядом Рита и Саша. Но сначала кофе. Вот в таком вот, понимаете?
0: Да, прекрасно, задумчиво, со смыслом.
1: Да. Еще у нас впереди будет игрушка, у нас обратный отсчет.
0: Да.
1: И, конечно, Саша подготовил спортивные новости. Ох, как он готовил. Вы бы видели.
2: Реклама. Газ в баллоне меняем каждый день с 8 утра и до 7 вечера, даже в воскресенье, до 17 часов. Приезжайте и меняйте баллон на полный. Газовозов. Ярославль. Тутаевское шоссе, дом 2, строение 6. Телефон в Ярославле 910805.
3: Приезжай, меняй, получай.
4: Магазин красок Orange представляет инновационную разработку объединения ярославские краски, деревозащитные составы «Фактура». Деревозащитные составы «Фактура» — это надежная защита древесины по разумной цене. Магазин красок Orange дарит скидку 20%. Приходите, Мышкинский проезд, 10.
5: Беру пассажиров по пути.
6: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: Больница «Большие соли» сегодня — это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Котлы – газовые и электрические. Радиаторы – алюминиевые, стальные, внутрипольные. Трубы для теплого пола, отопления и канализации. А также все необходимое оборудование для водоснабжения вашего дома. Системы пластиковых трубопроводов. Асташинская, 29-503-003.
9: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз, аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вечеринка. Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
11: Вечеринка «Ретро-ФМ».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: День столицы, первая смена приветствует вас. Началось. Это так, немного хопу с утра пораньше вам. Без формата «Ховку», а просто, по факту. Новости от Вадима Ривмана.
1: Да, привет, доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Следующая попытка будет доступна только через год. С марта будущего года также меняются правила подачи медицинской справки. При оформлении заявления о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в единой государственной информационной системе здравоохранения. В Госдуме предложили снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибаддиновым в преддверии Дня Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о войне. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры России Ольге Любимовой. Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующих военного периода – это одна из важнейших задач. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние 55 лет. Температура не опускалась ниже плюс 14. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня днем москвичей ожидает от 24 до 26 градусов. Однако столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью, кратковременным дождем и даже грозой в отдельных районах. Ну и последнее. В Бразилии на профессиональном уровне дебютировал уникальный футбольный клуб. Все его игроки представляют коренных жителей континента. Ранее ни одна команда, состоящая из коренных бразильцев, не участвовала в высших дивизионах страны. От чемпионата штата Рио до высшей футбольной лиги Бразилии. Именно такой путь собираются проделать футболисты и владельцы нового клуба «Оригинариус». С португальского это переводится как «изначальный, исконный, оригинальный». 26 талантливых молодых игроков из 13 бразильских групп собирали в 10 штатах. Еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина.
0: Доброе утро всем, кто уже проснулся. 3:10 в Москве, Саша, Рита.
3: Доброе утро.
0: Да-да-да, у нас Хоку день. Мы продолжаем принимать сообщения в самых разных соцсетях на тему того, какой у вас этот день. Только в три строчки надо умещать. 5-7-5, если по слогам. Но мы сегодня, конечно же, принимаем и просто творчество. Встаю, первая смена в эфире. Кудряш на виниле, Вадим в эфире, а я с бокалом на эйфории.
3: Ну, Ирина еще такой ритм своей. Нормально, 9 утра, самое время.
0: Да-да-да, я даже не сомневаюсь в хорошем настроении этого человека. Впереди у нас... будет спорт, обязательно устроим обратный отсчет. Настраивайтесь, ребята. Кстати, поможет нам поймать настроение команда Headway.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Сегодня 5 мая, вторник. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овны, запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиноким, одиночным решением.
1: Одинокое решение. Раки, добрый настрой с утра задаст тон на целый день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелая идея может удастся, если не оценивать свои силы и сроки.
1: Девы,
2: вы поняли?
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Так, весы, глубокое дотошное изучение темы, выявить скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойное и неторопливое завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желания понять друг друга.
1: Рыбы, широта мышлений, позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: А еще очень важно, это спорт. Тоже можно сказать главное. У нас он через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, давайте сегодня с хоккея начнем. «Авангард» уступил «Локомотиву» в шестом матче при 3-2 в серии 1-2 финал Кубка Гагарина, хотя вел 2-0. Да, там Шелунов забил за 33 за 11 секунд до конца третьего периода, соответственно, перевел игру в овертайм. Ну а Рафиков забросил победную шайбу на 97-е. Это действительно тот захватывающий хоккей, который мы любим. В НХЛ «Каролина» обыграла «Филадельфию» 3-2 в овертайме, ведет 2-0 в серии второго раунда Кубка Стэнли. Теперь поговорим о футболе. Да, вчера новость появилась. ЦСКА и главный тренер Фабио Челестини расторгли контракт по соглашению сторон. Если что, армейцы заплатят швейцарцу неустойку 500 тысяч евро. Манчестер Сити вырвал ничью с Эвертоном 3-3. Там Доку забил на 97-й минуте. Ну и теперь Сити отстает от Арсенала уже на 5 очков в АПЛ. При матче в запасе. И там 3 тура до конца сезона. Развязка будет огненная. Спортивный советник ПСЖ прилетит на переговоры по Алексею Батрову после завершения выступлений клуба в Лиге чемпионов. Да, парижане планируют трансфер Хавбека Лока на лето. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ну а верить инсайдеру или нет, решайте сами. Еще Александр Кокорин покинет Арис по окончании сезона. Об этом сообщил гендиректор клуба. Цитата. «В последнем туре будет трогательная церемония. Проведем прощальный матч. Нам надо двигаться дальше». Отмечу, что Кокорин выступал за Арис 22-го года. Сначала на правах аренды из Ферентины, но затем и после полноценного трансфера. В 112 матчах за клуб форвард забил 33 гола. Это все новости спорта к этому часу. Ну а дальше всем ламбада.
0: Физкульт-привет. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: приятного такого майского межвыходного настроения. Кстати, сегодня 5-е, поняли, да? Ну, скоро, скоро уже.
1: Как дела, ваше межвыходное настроение?
0: Так, этот маленький пятидневный промежуток пролетит незаметно.
1: Конечно
0: да,
1: же, конечно же, да. Так, у меня отличная новость про жителя Калифорнии. Я, видишь, как сходила на концерт Флорайда. Кстати, я считаю, он ретро абсолютно персонаж. Все у меня с Калифорнией связано. В общем, ну я в шоке, если честно. Человек, житель Калифорнии, внимание, сделал 12 412 подтягиваний. Угу. Знаешь, за сколько?
0: За жизнь.
1: За 24 часа.
0: Быстро, он быстро.
1: 22 года человечку, я в шоке. Как это? 12 412 подтягиванием. В общем, он начал попытку...
0: Это сколько он шашлыка съел накануне, чтобы потом он себя так наказывал.
1: Да, смотри, в 10 утра в субботу он начал, ну и завершил, собственно, марафонскую тренировку вот ровно в то же время в воскресенье.
0: Да, сегодня пообещал за 24 часа 30 тысяч раз отжаться, потому что в выходные еще был тархун.
1: В январе был текущий рекорд установлен. Да. Значит, он был 12 345 подтягиваний.
0: Ну, там, наверное, просто двойной бургер съел человек, да?
1: 67, понимаешь, лишних. Всего-то каких-то. Я за неделю примерно столько сделаю. Ну и сказал, что 3 года назад всерьез начал тренироваться и пытался превзойти способности друга. А мне нравится, что это еще и друзья. Знаешь, такие руки-базуки приходят. А, это наши спортсмены, подтягивальщики пришли.
2: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята!
4: Да!
3: Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
5: Реклама.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Между тем, сегодня не только у нас, а вообще по календарю. Хокку день. Попросили мы в трех строках описать свой день, все происходящее. Генрих пишет: новости спорта, выкрики «замуж хочу», Саша и Рита. Генрих, спасибо.
1: Слушай, у меня тоже
0: всегда тонко,
1: прекрасный
0: аккуратно.
1: Хокку от Гаяна, который, очевидно, хорошо слушал наши игры. И в фейк-контроле мы рассказывали про нашу команду. Да. Вот такой вот стих. Позавтракал под нейрохит, послушал вожделение Риты. Сычев скучает, Оленичев сердит. Пора платить кредиты.
0: Жизненно.
1: Видимо, человек потом пошел на работу.
0: Андрей пишет Беляков в группе «Рисмена» ВКонтакте. Только проснулся, хокку решил сотворить. Это для первой. Принимается, Андрей. Благодарим вас за участие.
1: Малина нам пишет: круче, чем «ура, зарплата! Вы здоровы!» Нет ничего. И говорит, может, в тему не попало, но слова волшебные. Очень сильно попали, и слова вообще великолепные.
0: Вадим пишет: компьютер гудит, снова в GTA поиграть тянет меня. Реферат потом. Молодежь подключилась.
1: Константин: сон короткий, как ночь, в день жаркого лета пить надо меньше. Но тут и хокку, и
0: еще... мне кажется, тут отдельный конкурс можно обсуждать под фразу «пить надо меньше».
1: Да, да,
0: первые две строчки, знаешь, как мы, и там дальше третью
1: мы
0: подставляй.
1: Мы можем похоже сделать такую
0: можно.
1: Тему.
0: Да, спасибо, ребят, пишите в наших соцсетях. Мы обязательно вернемся к вашим сообщениям, но сейчас надо новости узнать. Половина десятого. Актуал от Вадима Ривмана.
2: Надо, значит, рассказываю. Доброе утро. Итак, выпускникам школ необходимо дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал агентству ТАСС замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. После полуночи мэр информировал о 2 сбитых дронах. Между тем, за ночь в Ленинградской области было сбито 18 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Росавиация объявила о приостановке работы аэропорта Пулково. Добавлю, что ограничения на прием и отправку самолетов в течение ночи временно объявляли в десятках аэропортов в разных регионах страны для обеспечения безопасности. Киев отреагировал на решение России объявить перемирие в честь празднования Победы. Владимир Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 00:00 6 мая. Накануне, напомню, Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Между тем, репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве. Праздничное шествие состоится 9 мая, начнется в 10 утра по Москве. В нем примут участие представители высших военных заведений, отдельных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция пройдет 7 мая. В этом году, отмечу, в параде не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, мероприятие пройдет без военной техники. В Минобороны России заявили, что решение принято в связи с оперативной обстановкой. С октября этого года на маркетплейсах в России могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом известием сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В российских регионах пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур. Наличие таких растений, между тем, на землях сельхозназначения и на дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участка. И еще курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: столице 9.38. Сколько там еще? 3,5 дня до выходных, да? Если обратно что-то считать.
1: Так.
0: Ну, даже оптимистично. Осталось-то всего 3 с небольшим. А не так, что прошло только 2 рабочих дня, да? Все зависит от настроения.
1: Все зависит от стакана.
0: Обратный отчет иногда может быть позитивен.
1: Да, друзья, у нас обратный отчет. Он в целом всегда позитивен для тех, кто, во-первых, дозвонится, сыграет с нами, потому что там же можно, знаете, какие подарки получить. Там, например, суперприз — это смарт-часы от Retro FM. Поощрительный подарок — фирменная футболка. Поэтому всегда, всегда наполовину полон обратный отчет. Это я тоже в стиле Хоку заговорила. У нас сегодня по этой теме мы общаемся, тоже пишите ваше сообщение. И номер телефона, пока Александр не уснул от того, сколько я говорю. А нет, он же уже уснул. Сашка, просыпайся, скажи номер.
0: 23-24-88-3. Код Москвы 495.
2: Реклама.
3: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ Пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат РФ Пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Город Ярославль, промышленное шоссе 53. Телефон 8-48-52-22-80-80.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» – воскресенье, час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле 680 880.

0: Обратный отсчет в первой смене.
1: На московских часах 9:46. Сегодня мы уже узнали, что москвичи могут радоваться больше, чем краснодарцы, что касается погоды. Интересно, как там в Питере. На связи Санкт-Петербург, Евгений, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Питер, ну, давайте. Ну что, давайте, как у вас?
1: Выкладывайте.
2: Ну, солнышко есть, но и тучки тоже имеются. А
3: примерно есть какая погода? Ну, плюс сколько?
2: Ну, наверное, 10, честно говоря. Затрудняюсь сказать после ночной смены.
1: А может, Евгений так преувеличивает для того, чтобы немножко расположились?
3: Да-да-да, да москвичи вас лучше всех сегодня.
1: Ну, да.
3: Подумаешь, гроза, ну 23 градуса.
1: Что ж, Евгений.
3: У вас получилось.
1: У нас...
3: Мы теперь гораздо более довольны.
1: Да, испытание из 3 раундов. Нет, до 2 не сократим. Все-таки 3, как и есть. 10 секунд на каждый раунд. Справляйтесь с первым, переходите во второй. После 2 раундов можно получить фирменную футболку Retro FM, если все 3 раунда пройдете смарт-часы. Готовы?
2: Давайте попробуем.
3: Вы помните, да, что после каждого задания мы говорим, обратный отчет пошел, и вот тогда вам нужно действовать. Теперь все понятно?
2: Да.
3: Итак, тогда назовите 3 названия пальцев. Обратный отсчет пошел.
2: Так. Указательный, мизинец, большой.
1: А остальные?
2: Средний.
1: Так. Ну, так просто интересно. Ну, как его этот? Вот между средним и мизинцем.
3: Как его?
1: Без.
3: Безымянный.
1: Безымянный.
2: Да-да-да.
1: Безымянный. Хорошо. Он, кажется, вроде как очевидно, но нет.
3: Одной стороной.
1: Да-да-да.
3: Первый, второй, третий. Белорус, мизинец.
1: Ну, и этот еще. Что ж, Евгений, будем считать, размялись. Да. Успели. Теперь второй раунд, там, где фразы нужно продолжать. Но мы решили сегодня песни вам предложить.
3: Итак, значит, вам нужно будет продолжить 3 фразы из песен за 10 секунд. И обратный отчет пошел. Гляжу с тебя, как зеркало, до...
2: Не знаю.
3: Так, а он тебя целует, говорит, что?
2: Любит.
3: Маленькие часики смеются.
2: Тик-так.
1: Да-да-да.
3: Ну а как же, гляжу с тебя, как зеркало, да... Вот вы когда в зеркало смотрите, вы так, это что я?
1: До свидания, да? Ну, всякое могло быть, но там было до головокружения.
3: До головокружения.
1: И вижу в нем мечту, и думаю о ней.
3: На самом деле у нас просто очень стеснительный человек. Он подходит, глядится в зеркало, и все нормально, прическа хорошая. Они, ну это головокружительно, и я лучше.
1: Зеркало, да, нормально, пойду. Что ж, да, Евгений, ну сегодня без подарков, да. Получается, мы чуть-чуть со вторым раундом, да. Не справились, ну ничего страшного.
3: Ох уж это головокружение.
1: Да, Питеру привет, хорошей вам погоды там до головокружения. А вы к нам забегайте еще. Мы уверены, что с вами еще одна игра какая-нибудь интересная обязательно состоится. И там вам уже повезет.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Ленчика, от нашего красавчика, от нашей суперзвезды, легенды ретро-ФМ Пупа. Только что в первой смене. Но чего у нас впереди, Маргарита? Она вернулась, получается?
1: Получается, что да. Ты же про тайну.
0: Она будулай. Да. Служебная тайна, которая немножко отдохнула. Длительный у нее затяжной был отпуск. А потом хова решила вернуться. И сегодня мы вновь будем пытаться угадать вашу профессию. Это я обращаюсь к нашим слушателям.
1: Да. Помимо этого мы сегодня говорим про хоку. Потому что сегодня день хоку. И мы просим, требуем, молим вас писать нам в соцсети. У нас даже Макс появился. Какие-нибудь стихи в стиле хоку о вашем сегодняшнем дне. То есть коротко, длинно, коротко. Ну давай еще раз.
0: Ну что, ехала сегодня в такси. Ретро ФМ услышал из колонок. День хорош.
1: Вот, хороший. Саша Роз... Нет, нет, давай так, коротко, длинно, коротко. Рубашка красивая. Жаль, не у меня, а Саше кто-то подарил. Расстроилась.
0: Справедливость.
1: Справедливость, такое.
0: Что ж, пишите, ребятки. Почитаем с удовольствием уже через несколько минут на Ретро ФМ.
2: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
3: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
2: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест номер 9». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Здравствуйте. А у вас есть полимерные трубы?
5: У нас есть. Подскажем нужные для вас технические решения. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
6: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
7: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
9: Компания «Шикарные двери» представляет. Сенсация! Скидка на все-все-все двери 20%. Ждем вас в салоне «Шикарные двери». Тутаевское шоссе 11, Сполинское поле 1, ТЦ «Аксон», Фрунзе 30.
10: Акция действует до 31 мая.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: минуты настроение все круче и круче благодаря нашим хитам, проверенным временем. Столица 10, это первая смена. И несколько минут актуальности от Вадима Ривмана. Новости!
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Совете Федерации России предложили сократить новогодние выходные в пользу майских. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на следующий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Сенатор Айрат Гибаддинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. А об этом сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта, в частности, в перечне товаров, разрешенных к ввозу в режиме параллельного импорта в категории электрооборудования, содержатся телефонные аппараты, включая смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Google Pixel, Samsung, Nokia и нескольких других. Это позволяет, напомню, ввозить их без согласия правообладателей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превысило уже 15 миллионов человек. Это данные Федеральной налоговой службы. Напомню, специальный режим, который называется «Налог на профессиональный доход», действует в нашей стране в порядке эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности. Ну и последнее. Чрезмерная откровенность в рабочем общении может негативно сказаться на карьерном росте. Стремление всегда говорить правду без учета ситуации и статуса собеседника нередко воспринимается как грубость. Об этом пишут СМИ со ссылкой на психолога Александру Миллер. В результате такого сотрудника могут реже приглашать к неформальному общению и меньше вовлекать в важные процессы. Особенно рискованный Миллер считает открытую критику руководства. Даже если сотрудник объективно прав, публичное указание на ошибки начальника может быть воспринято как демонстрация нелояльности и отсутствие командного духа. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 3 минуты 11 в Москве. Доброе утро.
1: Доброе утречко.
0: Тем, кто только-только проснулся, открыл глаза, так включил любимый ретро-ФМ. Во-первых, счастливые люди, поздравляю.
1: Это раз. Во-вторых, мы вам завидуем, это два.
0: В-третьих, у нас сегодня ху-ху день. Мы делимся друг с другом, вот на что похож ваш день. В трех строчках, да, 5-7-5 слогов примерно, но да, мы не строгие.
1: Коротко, длинно, коротко. Вадим пришел, новости прочитал, немножечко нервно стало. Но сам он молодец. Ну, вот так, так себе, если честно, получилось. Но, с другой стороны, у меня же 4 часа я этим занимаюсь. Не всегда может быть идеально.
0: Вот именно.
1: До этого было.
0: Пишите и вы свои неидеальные. Мы с удовольствием все разберем, почитаем. И еще сегодня служебную тайну с вами устроим. Ну, а вначале у нас будет Белинда.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, ну вторник, что сегодня? 5 мая, давайте внимательно разберемся. Утро вдохнет энергию для быстрых решений и четких действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожности поможет избежать ошибок.
2: Овнам запланируйте основную часть самостоятельных дел на первую половину дня, вторая подойдет для занятий в тандеме.
1: Тельцы, пришло время навести порядок в списке контактов и удалить тех, с кем вы давно не общались.
2: Близнецы, отдавайте предпочтение активному сотрудничеству и диалогу с партнером, а не одиночным решением.
1: Раки, бодрый настрой с утра задаст тон на день и позволит выполнить задачи на ура.
2: Львы, смелый день может удастся, если не переоценивать свои силы и сроки.
1: Девы, если вы сталкиваетесь с какими-то запретами, проявите мудрость, это зачем-то нужно.
2: Весы, глубокое дотошное изучение темы выявит скрытые нюансы, не торопитесь.
1: Скорпионы, тщательно анализируйте любую поступающую информацию, чтобы избежать ошибок. Не подписывайте документы наспех, без проверки.
2: Стрельцы, звезды советуют соблюдать баланс, сочетание твердой воли и душевной щедрости станет вашим главным ключом к триумфу в любых делах.
1: Козероги, спокойные и неторопливые завершение сложных задач принесет надежный результат.
2: Водолеи, даже давние разногласия в дружбе можно решить, проявив немного терпения и желание понять друг друга.
1: Рыбы, широта мышления и позитивный настрой помогут найти общий язык с руководством. Главное, обходить острые углы путем дипломатии, а не споров.
2: И хорошего настроения, потому что такой хороший вторник. Ну вот прям чувствуется.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 12 минут 11 в Москве. Доброе утро. С вами Саша Светлов и, судя по всему, новый стример Рита Субботина. А что там, Дит?
2: Я рассказываю. Я только что переписывалась с подружкой из Питера. Вот, а порадовала ее, что скоро приеду опять очередной раз у нее.
1: По хорошему поводу.
2: Вот, она меня покормит, как обычно. Короче, и прочитала, собственно, новости про Питер. Ребята молодцы. Ну, а креативные же, понимаешь, люди там живут. Придумали майский раф. Ну, вот этот кофе, да? Пауза. С шашлычком.
1: Ну, на кокосовом же, надеюсь. Каковы там правила игры?
2: Дымно-мясной вкус.
1: Это для тех мужиков, у кого вот не получилось, да, на майских, или кого не отпустили.
2: И мало того,
1: дорогой, да не расстраивайся ты, с ребятами в следующий раз увидишься, вот тебе раф подсунул, ладно?
2: И еще его посыпают, внимание, хрустящим луком фри.
1: Лук фри действительно это как лишнее. А вот чтобы уголечки, вот запах был, тут какой-то должен быть ароматизатор.
2: Я подумала про, дико извиняюсь, вашему здоровью, может, иногда вредить виски. Вот есть дымком, а тут вот, раф с шашлычком, похоже, да?
1: Ну,
2: а
1: в принципе,
2: лучок это что-то такое...
1: Хотя напиток здесь другой, конечно, просится, и это далеко не ряженка и даже не кефир.
2: Но мы и такое попробуем. Питер, следующие выходные. Жди, готовь весь раф.

0: Маргарита. Вижу группу «Плазма», вижу группу «Лицей», Сашу Айвазова, группу «Вирус». К чему бы это?
1: Наверное, к круизу.
0: Так это ж правда.
1: Так это получается, да?
0: Это случится в июле.
1: Случится.
0: Когда?
1: С 18 по 28. Угу. Как проснешься, как встанешь, как пойдешь по морям. Да не один, а со Астория Гранде. Да тоже не один.
0: А слушатели-то будут с нами?
1: Слушатели будут, будут. Там, знаешь, будет 15, и они еще с собой по человечку возьмут. Угу. Вот, итого 30 получается.
0: А еще вижу квизы, еще вижу экскурсии.
1: Квизы
0: вижу
1: будут,
0: вечеринки.
1: Будут, будут, вечеринки будут. Волейбол будет на верхней палубе, знаешь, под открытым небом. Там басик еще есть, может, дойдем наконец-таки. Вот, еда, спрашиваешь, будет? Конечно, будет. Спортзал тоже будет.
0: А еще, вижу, спускаемся мы со Астории Гранде, и нам с тобой по квартире новой дают.
1: И это... Просыпайся, Сань, просыпайся.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: болит желудок.
1: Несмотря на возраст, приходится ползти на работу. Май, время любить.
0: Так.
1: Интересно.
0: Цикорий Раф. Иду в мастерскую дошить портфель. Вечером хор и посылка. Есть вот такое.
1: Алсу, опять пришел сезон посадки помидоров. Да сколько ж их в конце концов. Зато зимой будет вкусно.
0: В конце от концов, опять же. А Елен написал, смотри, такое в стиле детективного агентства сообщение. Пасмурно, тепло на работе, тихо. Наверное, будет зарплата. Мы вас с этим поздравляем.
1: Вот хочется, да-да-да. Есть еще, да?
0: Давай, от Марины и от всех москвичей прочитаем сообщение. Тают снега под Москвой. Крем достаем SPF. Май на дворе.
1: Прекрасно.
0: Как же это здорово звучит и чувствуется.
1: Да, это только до 15.00. Дальше гроза в столице будет. Ребята, настраивайтесь, вы предупреждены. О другой актуальной информации расскажет Вадим Ривман.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, правительство утвердило поправки, которые меняют порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио, видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Следующая попытка будет доступна только через год. На толпу пешеходов в немецком городе Лейпциг наехал бывший тренер по боксу. Об этом сообщает издание Bild. По предварительной информации, поводом для преступления мог стать личный конфликт. В результате наезда машины погибли 2 человека. Количество пострадавших составляет как минимум 20. Накануне водитель намеренно въехал в толпу людей. В центре Лейпцига злоумышленника задержали. Жители Москвы могут оплатить парковку через приложение «Парковки России». СМС-сообщение на номер 7757 или звонка по телефону 3210. Об этом рассказали в столичном Дептрансе. Данные способы оплаты не требуют интернет-соединения, поэтому должны работать даже при перебоях со связью. При этом, если водитель не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или же продлить время уже завершившейся парковки. Напомню, ранее сотовые операторы предупредили о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий, начиная с 5 и заканчивая 9 мая. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Жителям и гостям города рекомендовали использовать для доступа в интернет Wi-Fi. Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние аж 55 лет. Температура не опускалась ниже плюс 14, об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня днем москвичи ожидают от 24 до 26 тепла, но столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью и, возможно, грозой. Еще курсы валют: доллар 75.44, евро 88.27. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Это первая смена и ваши ведущие, Саша и Рита. Но что касается нас, тут все понятно. А вот что касается вас...
1: С этим, товарищ майор, нам придется разобраться.
0: Служебная тайна впереди на Ретро-ФМ. Там, где мы профессию угадываем.
1: Звоните, называйте Светлане, нашему редактору, свою профессию. Потом, давайте, да, я бы сказала так, мозги не пудрите. Вот какую назвали, такую мы угадываем. А то Светлана всегда, знаете, как ругается, когда вы сказали, я, например, медсестра, а потом докручиваете, да... Чего-то так. Вот давайте сегодня тоже честно поиграем. Каждый наш неправильный ответ дает вам 1000 рублей, до 5000 можно выиграть. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: 10:44, точное московское время. Ну что, к нам вернулась служебная тайна. Да, здесь мы уже играем, здесь для нас испытание. И будем пытаться угадать, кем же работает Наталья. Город Мяс на связи. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У нас, знаете, наша редактор Светлана с таким немножечко улыбается. Она такая, интересно будет угадать. Поэтому нам тоже уже интересно, мы вообще не догадываемся.
0: Да, у нас будут вопросы. К вам будет 5 попыток и 5000 рублей на кону. Да, если не угадываем, то добавляется 1000. Надеемся на вашу честную игру, ну и подсказки. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Давайте, поехали,
2: так,
0: начнем.
2: Ну, у нас стандартный вопрос. Это какой-то офис или это какое-то там предприятие? Ну, вот что-то такое. Что это за вообще такое?
1: Но это не офис.
2: Не офис. Не офис.
1: Но вы сейчас... Я работаю на предприятии, да, но понятие. Не в офисе.
2: Угу, да. Хорошо.
0: А вы сейчас конкретно, да, работаете, вот занимаетесь своим?
1: Да, да.
2: Так,
1: да,
2: окей.
1: Конкретно.
2: А там вы работаете с людьми, не знаю.
1: Да,
2: непосредственно с людьми. Ну, давай, первое надо.
0: Предприятие, но не офис.
2: Предприятие с людьми, но... А это какая-то структура, как это сказать? Вот я сегодня звонила в налоговую.
0: Государственная?
2: Государственная или структура или нет?
1: Ну да, государственная.
2: Ну давай первое, ну, что хорошо, там, госуслуги, мои документы, вот что-то такое.
0: Пусть будет центр, да, мои документы.
2: Центр там помощи населению.
0: Да.
1: Нет.
2: Нет, окей.
1: Нет.
0: Ну совсем
1: это,
0: не туда.
1: Это помощь населению, но это не центр.
0: Хорошо, не центр. Хорошо.
2: Но это вообще как-то связано с какими-то бумажками, документами или вообще
1: нет.
2: Другое?
0: Ну вы выезжаете, чтобы помогать вообще людям на связано. Месте, вот конкретно, к человеку, которому надо помочь? Или все равно это в каком...
1: Ну, да, мы помогаем людям, и нас очень ждут всегда, нашу помощь, в нашей работе очень нуждаются.
0: Ага.
1: Особенно в непогоду.
0: Особенно в непогоду, да.
2: Светка что-то смеется, я не понимаю. Угу. А это дети этим пользуются, взрослые или...
1: Угу. Нет, абсолютно, от стара до мала.
0: Абсолютно все. Но это
1: и
0: какая-то...
1: младенцы.
2: Это... Младенцы?
0: Ого, только что это служба ЖКХ, но младенцы, я чувствую, еще пока не доросли до службы.
2: Ну, давай, мы уже сказали, да.
0: Ну, не, я хочу медицину попробовать. Давайте, это с медициной вообще как-то связано? Может, там, скорая помощь?
2: Нет, не связано. Все, 2000 ваши.
0: 2000 ваши,
2: да. Так, мы только что говорили про ЖКХ. Что, хорошая штука? Это как-то связано с ЖКХ или нет?
0: Ну, там...
1: Нет,
0: дети младенцы или что-то вряд ли.
2: Дети младенцы. А мы с Сашей этим часто вообще пользуемся?
1: Ну, навряд ли.
2: Навряд ли.
1: У вас в Москве навряд ли.
0: В Москве навряд ли.
2: Так, что в Москве есть хорошего?
0: У нас метро есть. Так, так, так. Ну, ладно, ладно.
2: Пу-пу-пу, в Москве, а в Питере это есть? Я сразу подумала про лодки вот эти.
1: В Питере есть.
2: В Питере есть.
0: В Питере есть.
2: Что есть в Питере? Ну, я подумала, разводные мосты, соответственно, вот это такси лодочное. А что еще в Питере есть, а у нас нет? Что это такое? Есть в Питере, что у нас нет?
0: Культура. Ну что, вы работник культуры, нет? Давайте, раз уж мы туда пошли.
2: Давайте, вы работник культуры?
1: Нет.
2: Нет. Так, что еще есть в Питере? А в Москве нет. Какие-то, подожди, дорожные вот эти трамвайчики, вот что-то такое. Может, тут из этой штуки у нас... Что у нас отменяли? Трамваи у нас отменяли? Или, ну что, вот это вообще как-то может быть похоже?
0: Да. Ближе, да?
2: Да? То есть это какое-то транспортное средство?
1: Да.
2: Так, что есть в Питере?
0: А вы непосредственно даже управляете транспортным средством, да?
1: Да.
2: Ну, то есть вы водитель?
0: Трамвай, троллейбусы.
2: А вот чего? Да. Что есть в Питере, а в Москве нету?
0: Ну, например, может быть, трамвай, там, если рельсы. Да?
2: Или что-то. Ну, это троллейбус, троллейбуса.
1: Да.
2: Троллейбус. Вы водитель троллейбуса.
0: Разгадано. Так, ну что, 3000 рублей вам достаются, да, Наталья.
2: Вы прямо сейчас
0: Наталья.
2: На работе, вы прямо сейчас ведете троллейбус?
0: Вы там не сильно отвлекаетесь? Да. А, да, может быть.
1: Ну, я по гарнитуре с вами.
0: Хорошо, хорошо. Ну, там люди болеют за свою Наталью.
2: А там человечек, который билетики принимает, есть?
0: Ну, все электронное уже, да?
2: Нет, электронное.
0: Ну что ж, Наталья.
2: Круто.
0: Да, да, вам вот хорошего движения, да, порядочных пассажиров. Да, мы вам вручаем 3000 рублей. Благодарим за честную игру, да,
2: служебная тайна. И за труд вас благодарим.
0: Да, да, да. Здоровья вам, сил, бдительности. Вот. А погода здесь, наверное, не так уж сильно влияет. Майкл Джексон продолжит первую смену на Ретро-ФМ.
3: Служебная тайна.

0: Вы слушаете первую смену на Retro FM под эти чарующие ритмы Майкла Джексона.
1: Сейчас танцует наш Александр, звукорежиссер, с нашим редактором Светланой.
0: А должен был бы кнопки нажимать. Да нет, Сань, танцуй, танцуй. Кружи ее, танцуй, кружи. Танцуй. Подбрось, лови.
1: Молодец.
0: Что делать дальше, спрашивают ребята. Ну что ж, пока мы придумываем задание.
1: Глубокий реверанс.
0: Да, одними вас не оставим. Да, никто не будет сегодня одинок, потому что сразу после первой смены
1: заступает. Подожди, не говори. Хочется сказать, чувствуете, щечки от сладости свело. Чувствуете? Это как будто сгущенка вот сейчас повеяла. А теперь продолжаем.
0: Да, у нас впереди Юр Гурьянов, у нас впереди хиты, проверенные временем. А еще будет Филичита сегодня. Была Филичита у нас, но песня. А с двух до трех будет час, когда можно передавать приветы, поздравлять друг друга. Да, ну и просто делиться каким-то хорошим настроением в прямом эфире. Это Retro FM, это первая смена. Завтра вернемся.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Окна, двери, потолки, «Росстрой».
8: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
7: «Росстрой».
8: 92-92-33.
9: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
10: «Реалайз». Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника «Реалайз» приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно. 920303. 920303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
12: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Это нидерландский дуэт Мэй. Вот интересно, что на заре своей популярности девчонки, ну, сестры Али и Доти, они же под сценическим псевдонимом Элис и Карен, делали вид, что не понимают вопросы в интервью на английском языке и как будто бы через переводчика отвечали на очень ломаном английском. Ну, это вот такой образ они вокруг себя создавали. Girl, yes. Yes, girl. Целых две girl. И обе молодцы, на самом деле. Мэй вот Пасадина, или Пасадена, как нам больше привычно, выбираем сами, нужно подчеркнуть. А вообще, давайте все берем, и даже больше. Из ближайшего музыкального мелодичного очень скоро с нами Високосный год, группа Black и много чего еще. Прямо здесь, на Retro FM, в Москве уже 11 часов и 15 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Здрасте.
1: Реклама. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: А еще у нас на Ретро ФМ есть новости. Половина 12-го в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Компенсировать половину расходов на аренду жилья молодым родителям предложили в Госдуме. Согласно проекту, мера поддержки начнет действовать сразу после рождения первого ребенка. Инициатива коснется всех граждан, включая студентов. Еще одно предложение – это строительство семейных студенческих общежитий. В них молодые родители могут жить в течение всего времени обучения. В Чувашии планируют объявить ЧС республиканского уровня из-за атак беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов. Повреждение получило одно из зданий. Несколько человек пострадали. В городе открыли дополнительный пункт временного размещения. Там можно получить горячее питание и первую необходимую помощь. Между тем, в Чебоксарах остановили движение всего общественного транспорта. Он прекратил работу на неопределенный срок. Это необходимо для безопасности жителей. Автозаправки в России начали работать по-новому. С этого мая для них вступили в силу изменения. В частности, усилен контроль за платежами, а наличные принимаются только в отдельных кассах и исключительно по системе предоплаты. Такая мера призвана исключить случаи, когда водители покидают АЗС, не рассчитавшись. Отпуск горючего теперь разрешен только в сертифицированные канистры с соответствующей маркировкой. Производители предложили контролировать цены на куриные яйца. Они хотят ввести минимальные и максимальные расценки на продукцию первой категории при закупках и в магазинах. Идею обсуждают с властями и отраслевыми союзами. Как пишет «Коммерсант», причина – падение прибыли у птицефабрик. Летом цены на яйца снижаются из-за роста производства и уменьшения спроса. При этом расходы птицеводов растут. Снег, дождь и сильный ветер принес на Камчатку очередной циклон. Стихия ударила по полуострову утром. В школах отменили занятия. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Они убирают снег с проезжей части и прочищают ливневки. Из-за непогоды возможны также перебои с электричеством. Есть риск ДТП. Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня. И о валюте на этот вторник. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну как такое может вообще получаться у человека? Где она такое учит? Где к такому готовят? Не знаю, меня жизнь к такому точно не готовила. Я вот бывает, конечно, разминаюсь вот всеми этими скороговорками, например, любимая, да, намели мы налим или не уловили, меняли налим вы мне налиня, любви не меняли вы мило молили, в туман или ману манили меня, извините, пожалуйста. Но вот так, чтобы вот как Скэтман Джон, вот я так не... Ну, я не знаю, кто так вообще может. Только во сне, если, да, когда бормочу, может быть что-то похоже. И то вряд ли, если честно. Так, талантливые люди будут с нами и дальше. Роксет на подходе, Евгений Белоусов. И не только. Это Ретро-ФМ. У нас продолжается вторник, 5 мая на календаре. С нетерпением ждем следующей партии выходных. Под музыку это, конечно, делаем. 11 часов и 42 минуты уже. Еще раз, это Ретро-ФМ.
1: Реклама. Ищете жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru. Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. Доктор Вен. Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
3: Патрикеев лес. Качественные пиломатериалы напрямую от производителя. Патрикеев лес. 700290.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ярославле 680 880.

судьбы, меняя лица. И я не встану из-за стола,

0: Представляете, группы Roxette могло бы и не быть совсем, потому что она появилась, на самом деле, практически случайно в 85 году. Просто Перу Гессле предложили написать песню для совсем другого исполнителя. И вот если бы Мари Фредриксон тогда не согласилась спеть песню, которая, собственно говоря, не ей предназначалась, то не было бы никакой группы Roxette. Ужас. Страшно представить такое. Хорошо, что получилось так, как получилось. Мы здесь этому безумно рады, и также, как рады другим талантливым артистам, которые продолжат появляться в эфире Ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 56 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Беру пассажиров по пути.
7: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
8: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей. В Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.

0: Яркий и Рио. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
1: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
0: Живописная река, современный ресепшн,
1: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
0: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
1: Дома от 8 миллионов.
0: Неужели это правда?
1: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
0: Рекопарк. 66-27-66.
2: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
4: Ваш новый магазин «Труба номер один». Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22. «Труба номер один». Твоя новая труба.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Нет, ну погодите, погодите. Как это «ну и пусть»? Не улыбнется она, видите ли. «Ну и пусть». Человек, значит, по полям, по лугам, на велике, может, под палящим солнцем. Не знаю, сколько он там часов это мог делать. А она даже не улыбнется. Не знаю. Я с такой постановкой вопроса не согласен. Взаимность, она, знаете ли, не помешает, не повредит. Значит, по поводу взаимного обмена эмоциями. Есть у нас на ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». Вот там с этим точно все в порядке. Игры, подарки крутые, новости свежие, темы интересные для обсуждения. И настроение, естественно, отличное, самое лучшее. Вместе с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиным, которые придут и разбудят любого. Так что вы тоже приходите на «Первую смену». Ну, например, завтра. Вообще, каждый будний день. С 7 до 11 прямо сюда, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я с вами тоже не прощаюсь. Еще какое-то количество времени буду ставить вам красивую музыку. Ну, например, очень скоро «Поющие гитары», «Мика», «Bad Boys Blue». И не только в Москве, уже 16 минут первого. Да, все правильно.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
5: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Вот хорошо, в цифры нормально хотя бы успокоящие. 18% в этом месяце ходили, 12% в этом году. И затруднились многие ответить. Кто-то 4, кто-то 5 лет назад. Но тем не менее, ладно. Все равно, вроде встречаемся пока. Вроде пока все хорошо.
1: Радиоканал «Меридиан». Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости в студии Алексей Цирков. Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль». В первой половине мая россиян ждет еще одна 4-дневная рабочая неделя. День Победы 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник. Жители Ярославской области могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Прием заявок продлится до 6 мая включительно. Само цифровое шествие пройдет 9 мая. Чтобы добавить своего героя, нужно загрузить фотографию и информацию о нем на сайте 2026polkrf.ru или в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассников и в мессенджере Макс. В прошлом году в регионе в очном шествии участвовали около 10 тысяч человек. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны из Ярославской области к 9 мая получат по 50 тысяч рублей из регионального бюджета дополнительно к федеральным выплатам. Писать заявление не нужно, деньги перечислят через единый центр социальной поддержки. В Рыбинске на Соборной площади выложат старинным булыжником участок у Спасо-Преображенского собора. Старую мостовую обнаружили во время благоустройства пешеходного центра. Работы сделают своими силами, без подрядчиков. В Ярославле на фасаде волейбольного центра появилась архитектурно-художественная подсветка. Система позволяет менять цвета и сценарии в зависимости от времени суток или события. Напомним, сейчас идет строительство основной арены на 5000 зрителей. Это будет многофункциональная площадка для соревнований и концертов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но главная температура днем плюс 23, вечером плюс 17, плюс 22. Ветер западный, легкий и ласковый. Даже если дождик решит напомнить о себе, он будет теплым и недолгим. Лето на тест-драйве, и нам это очень нравится. Важное автомобильное событие в городе. СИМ Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбиновым двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 58 0020.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: о вас, Юрий Михайлович, о вас рассказывал в минувшую субботу. Не помню, спрашивал вас или нет, но лучше уточнить на всякий случай. Вы же послушали, да, в прошлую субботу программу «Ю»? Я там рассказывал про легендарного маэстро Юрия Антонова. Если пропустили, то, ну ничего страшного, конечно, не будет за это, но знайте, мы об этом позаботились. Мы выложили подкаст программы «Ю» на сайте и в приложении «Ретро-ФМ», и в нашей группе ВКонтакте, конечно. А тем временем из ближайшего мелодичного группа «Ага» и «Эйфел 65» прямо здесь, на «Ретро-ФМ».
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама. Ищете жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru. Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертно уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. Доктор Вен. Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
5: Патрикеев лес. Качественные пиломатериалы напрямую от производителя. Патрикеев лес. 700290.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ярославле. 680-880.

0: Это та самая песня, с которой, по большому счету, для всех в мире началась группа «Аха», «Take on Me», легендарная. Клип тогда, кстати, тоже сразил всех на повал. Его выпустили в технике ротоскопирования. Нет, рот здесь ни при чем вообще. Здесь карандаш. Причем дело в том, что художники вот прямо покадрово, каждый кадр обводили кинопленку, чтобы создать эффект ожившего рисунка с реалистичными движениями героев. Над видео работали около 16 недель. Вручную все обрисовывали. 3000 кадров было вот так вот оформлено. Просто гениально. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я продолжу ставить музыку любимую здесь, на Retro FM. Займусь своим любимым занятием. Надеюсь, вам тоже нравится. Оставайтесь, будем слушать вместе.
1: Реклама. В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Кардиант. Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская 81 66 47 55.
3: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф грузовой в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
8: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Город Ярославль, промышленное шоссе 53. Телефон 8-48-52-22-80-80.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
11: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Кстати, в интервью певица Сандра как-то заявляла, ну, сравнивая с другими странами, о том, что в России, говорит, у меня самые благодарные слушатели. Она отмечала, что российские фанаты знают ее тексты наизусть, относятся к ней с неизменной преданностью. Я, честно говоря, готов это подтвердить, потому что много-много сообщений по разным каналам поступает от слушателей Ретро-ФМ. Все спрашивают, ну когда же Сандру? Поставьте еще раз Сандру. А, это правда. In the heat of the night. Но я знаю, что ждать недолго до следующих талантливых исполнителей. Скоро, кстати говоря, Бонни М, группа Queen и еще кое-какие сюрпризы музыкальные нас ждут прямо здесь на Ретро-ФМ. Так что не расходим. С 13 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: концов. Полторы
2: минутки
3: на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, так, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Это Bonnie M. No woman, no cry. Нет, женщина, не плачь. По-нашему, я знаю, что есть специалисты, конечно, всякие, которые рассказывают нам о пользе слез. И есть мнение, что иногда нужно действительно выплакаться. Это, ну, такая терапия, как будто бы на здоровье психическое хорошо влияет. Ну, давайте не сейчас, ладно? Когда-нибудь очень потом.

Создание специальных детских сим-карт. Они будут с усиленной защитой. Володин напомнил, что с прошлого года было принято 11 федеральных законов в этой сфере. Удалось существенно снизить число таких преступлений. В 6 аэропортах страны сняты временные ограничения. В частности, прием и выпуск самолетов возобновили в воздушных гаванях Чебоксар, Ярославля, Казани, Бугульмы, Ижевска и Нижнекамска. По сообщению Минобороны, российское ПВО за сутки сбило 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и свыше 600 беспилотников самолетного типа, запущенных украинскими военными. Также перехвачены 9 управляемых авиабомб. Тем временем в Чебоксарах около 500 человек обратились в пункты временного размещения после атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей администрации. Сейчас в столице Чувашии организованы 3 ПВР в местных школах. Напомню, сегодня Чебоксары были атакованы дронами ВСУ. Пострадали 3 человека. Повреждено здание. Школы и учреждения профобразования переведены на дистант. Движение общественного транспорта было остановлено. Генконсульство России в иранском городе Исфахан объявило о возобновлении работы двери для посетителей, откроют уже в предстоящую среду. По информации диппредставительства, личный прием граждан будет осуществляться в соответствии с установленным графиком. Ну и напомню, работа российских генконсульств была приостановлена в 2 иранских городах на фоне обострения ближневосточного конфликта. Турция от 80, Египет от 112 тысяч за 10-дневные путевки на двоих. Эти два направления стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Как уточнили в ассоциации туроператоров, речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания «все включено». Туристы, готовые потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, могут рассматривать Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. Ну и о валюте. На этот вторник доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек

0: ну, есть что такое беззаботное в этом насвистывании прекрасном. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics на Retro FM. Ну, кстати, по поводу беззаботности, красоты окружающей, что, на прошлой неделе, прямо перед майским, у нас завершился грандиозный розыгрыш путевок на Retro FM. 15 счастливчиков выиграют путешествие на двоих в круиз Retro FM 2026 с полностью оплаченным проживанием. Отправятся эти счастливчики в незабываемый вояж по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Там же и проведут отпуск мечты. В компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», любимых артистов, групп «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей, поздравляем всех участников круиза «Retro FM 2026».
1: Реклама. Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73 33 33 73 33 33. Компания «Яргеоцентр».
2: Ищите жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Газ в баллоне меняем каждый день с 8 утра и до 7 вечера, даже в воскресенье. До 17 часов. Приезжайте и меняйте баллон на полный. Газовозов. Ярославль. Тутаевское шоссе, дом 2, строение 6. Телефон в Ярославле 910805.
5: Приезжай, меняй, получай.
6: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
6: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
6: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: 5 мая.
1: Вторник сегодня на календаре. Я так удивленно посмотрел, думаю, почему не понедельник? Вроде был понедельник, но уже нет. Все меняется. Под луной праздники сегодняшний. День водолаза, Международный день акушерки. Поздравляем всех причастных к этому празднику, всех из профессии. День советской печати сегодня. Ничего себе. День создания криптографической службы в России. День шифровальщика. Международный день принцесс. Всемирный день гигиены рук. Всемирный день общения. О, мне нравится. Сейчас можно будет пообщаться и с чистыми руками, конечно, и с принцессами, и не с принцессами, и вообще всем-всем-всем. Филичита впереди на Ретро-ФМ. В 14 часов обязательно начнется, так что готовимся. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 55 минут.
2: Реклама.
3: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса «Жилой комплекс Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00-33-00-00.
4: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк».
10: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
9: Живописная река, современный ресепшн.
10: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
9: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
10: Дома от 8 миллионов.
9: Неужели это правда?
10: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
9: «Река Парк». 66-27-66.
11: Беру пассажиров по пути.
12: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
13: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей. В Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
14: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
15: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
16: Сухо и точка. Отличное решение от компании «Системы пластиковых трубопроводов». Трубы для дренажа, канализации, насосы. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
18: Телефон рекламной службы RetroFM в Ярославле. 680-880.

0: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сейчас будет фелич...

0: А вот и она, Феличита, начинается на Ретро-ФМ. Привет и поздравления, пожелания будем передавать в течение этого часа. И это очень хорошая новость. С вами Оля Качалова. Всем здравствуйте. Ждем сообщений ВКонтакте. Наша группа Ретро-ФМ Ярославль Кострома специально для вас, а также телефон прямого эфира 97-102-2, код Ярославля 4852. Ну а еще, это еще не все, будем наслаждаться лучшей музыкой 70-х, 80-х и 90-х, музыкой Ретро-ФМ, спонсор программы ООО «Яргеоцентр».
1: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33, 73-33-33, компания «Яргеоцентр».

0: где же ваши приветы и поздравления, а я вам скажу где. Филичита здесь на Ретро FM и, естественно, здесь ваши сообщения. Наталья пишет нам: привет всем работающим, активного дня, позитива, чтобы дело делалось. Наталья пишет: силы, чтобы были. Отдельный привет напарнице Кате. Катя, активнее, Наталья пишет. Активнее, Катя, слышите? Активничайте сегодня целый день, чтобы результаты к вечеру были.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

Билли Джоэл, который хочет завоевать сердце девушки из высшего света, ждет ее решения. Всю, собственно, композицию. 83-й год выпуска. Мы тоже завоюем ваши сердца с помощью приветов и поздравлений в этом счастливом часе, который называется «Феличита». У вас есть уникальная возможность порадовать близких прямо сейчас. Пишите нам ВКонтакте «Ретро FM Ярославль Кострома». Ищите, подписывайтесь, если еще этого не сделали.

0: 2 часа 17 минут в Ярославле. Вы слушаете Ретро FM, не переключайтесь.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: проводим эту рабочую неделю в компании с любимыми исполнителями Retro FM. Не забываем про приветы и поздравления. Филичита продолжается. Александр пишет нам: здравствуйте, Ретро, передайте горячий привет Наде Островской от любящего мужа Сашеньки. Пожелайте, чтобы не скучал. Надежда, не скучайте, все будет хорошо. Ну и музыка тут тоже есть.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

И январская вьюга звенит, и ливни хлещут упруго, но не у нас, друзья. У нас май, у нас весна, скоро лето, поэтому радуемся солнышку, радуемся вообще всему, что вокруг происходит. Природа нам дарит, какие красивые закаты и рассветы. Нина Бродская только что на Ретро FM, песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Что ж, возвращаемся к приветам и поздравлениям, а также к вашим сообщениям. Звоните в прямой эфир 97102, код Ярославля 4852. Рассказывайте, как проходит ваша неделя. Ну, а мы музыку послушаем. Братья Гибсон и Майкл Джексон уже сейчас.

0: Это Феличита на Ретро-ФМ. Мы двигаемся дальше к вашим сообщениям. Светлана пишет: «Привет, край новой любви, я Овсяниковой Маше передаю хорошего нам рабочего дня, естественно. Хотелось бы праздников, конечно, побольше», пишет Светлана. «И выходных, наверное, тоже, да? Всем добра, Светлана пожелала. Мы вас слышим, ничего поделать не можем, Светлана, ну скоро же опять праздники. Отдохнем?»
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

0: косики новым глазом.
1: Наслаждаемся лучшей музыкой 70-х, 80-х и 90-х. На ретро-ФМ Феличита, с вами Оля Качалова. Всем отличного дня.
2: Реклама. Ищете жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
6: Патрикеев лес. Качественные пиломатериалы напрямую от производителя. Патрикеев лес. 700290.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: участники коллектива Blue System слушают свое сердце и сокрушают все преграды. Но на самом деле преграды же только у нас в голове. Что ж, завершаем Филичиту, друзья. Всем говорю большое спасибо. Следующая порция приветов и поздравлений сегодня в 8 вечера. Там мы с вами и встретимся. С вами была Оля Качалова. Не прощаюсь.
1: Ежедневно с 8 до 9 вечера.
2: Филичита. На Ретро FM.

0: Dance.
1: Retro FM. Радиоканал категории 12+.
2: Реклама.
3: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса «Жилой комплекс Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33 00 00 33 00 00.
4: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
6: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк»,
7: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
6: Живописная река, современный ресепшн,
7: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
6: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
7: Дома от 8 миллионов.
6: Неужели это правда?
7: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
6: «Река Парк». 66 27 66. Приятно.

0: восхищают.
1: ТРК «Яркий» и ТРЦ «Рио».
2: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
3: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
6: Врум-врум.
7: Труба. Трубка. Трубочка.
8: Трубища.
9: Весь диапазон полимерных труб от группы компаний «Системы пластиковых трубопроводов» на Осташинской, 29. Телефон 503-003.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: каждое утро они действительно снова вместе. Саш Светлов и Рит Субботина вместе друг с другом и, конечно, вместе с нами, друзья. А еще каждое буднее утро с 7 до 11 нас ждут игры с отличными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, задорные шутки ведущих и, конечно, любимая музыка. Все это называется «Первая смена» на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 не пропустите и не проспите.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: В общем, все мы взрослые люди, понимаем, что стать отцом — это гораздо сложнее. Это просто. А вот оставаться им всю свою жизнь, как бы накачивать этот скилл, это, знаете ли, гораздо сложнее. Ну вот про крутого папашу Daddy Cool спели нам Bonnie M в половине четвертого. С новостями на Ретро FM Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. На карту, банковский счет или почтовым переводом в России необходимо создать механизм прямого возврата гражданам необоснованных переплат за услуги ЖКХ. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его оценке, действующий подход ФАС предполагает возврат переплат косвенно через снижение тарифов в будущем, что партия считает недостаточным. Слуцкий отметил, только в прошлом году необоснованные переплаты составили почти 50 миллиардов рублей. В Чебоксарах полностью восстановлена работа общественного транспорта. Ранее автобусы и маршрутки были остановлены из-за атаки беспилотников. Между тем, там открыли третий пункт временного размещения граждан. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Тем временем, по словам премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова, в пункты временного

онлайн-площадках. Сегодня в российской столице был дан старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти». Частицы вечного огня, взятого у Кремлевской стены, помещены в специальные лампы. Они будут доставлены поездами дальнего следования в города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Также огонь доставят в 14 стран, среди которых Абхазия, Армения, Кипр, Китай, Танзания, Индия, Франция и Германия. Но в преддверии Дня Победы в России набирает обороты и еще одна масштабная патриотическая акция. По всей стране звучит знаменитая песня про Катюшу. Однако особенность в исполнителях. Всех их зовут Катя. Каждый город стремится поставить рекорд не только по частоте исполнения, но и по количеству Катюш. Возрастных ограничений нет. Пока максимальное число участников собралось в Перми. 137 Кать пели песню одновременно. И о валюте. На этот вторник доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88.27. Пока на этом все. А далее на RET FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: иногда женщина действительно бывает похожа на ураган, особенно если до прихода гостей осталось 5 минут, а нужно еще картошку почистить, кровать заправить, диван задвинуть. Сисикич, как ураган на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас Джордж Харрисон, группа Чингисхан и бит-квартет «Секрет» в Москве, 15:42.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама. Ищете жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru. Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. Доктор Вен. Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
5: Патрикеев лес. Качественные пиломатериалы напрямую от производителя. Патрикеев лес. 700290.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Я, вы знаете, друзья, что такое настоящая потеря памяти? Это когда не можешь вспомнить, что именно забыл. Ну вот его песни забыть невозможно, они прекрасны. Это Джордж Майкл на Retro FM в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
7: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк».
8: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
7: Живописная река, современный ресепшн.
8: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
7: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
8: Дома от 8 миллионов.
7: Неужели это правда?
8: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
7: «Река Парк». 66-27-66.
9: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
10: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
11: Здравствуйте, а у вас есть полимерные трубы?
12: У нас есть. Подскажем нужные для вас технические решения. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
13: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
14: 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: в детстве все мы мечтали о вредных привычках взрослых. Сейчас более или менее успешно с ним боремся. И на длинных выходных, надо сказать, скорее менее успешно. Но, впрочем, до них еще до ближайших нужно доработать, друзья. Пока работаем под любимую музыку. Retro FM уже совсем скоро. У нас веселые ребята и Крис Ри в Москве 16:17. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал, 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце-то
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гони, и так, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
4: Реклама.
5: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: в наше время эта просьба звучит как квест. Вот вы когда последний раз отправляли письма, а? Друзья, то ты оно. В Москве половина пятого. С новостями на РЕТ-ФМ Марат Бекметов. День добрый.
1: Добрый день. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, который изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он, напомню, превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что повлияло на работу терминалов оплаты. Между тем, доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Об этом заявили в Минцифры. В ведомстве сообщили, что временные блокировки по соображениям безопасности уже завершены. В настоящее время операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Как уточняется, точечное отключение мобильного интернета в регионах производится при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять таким атакам. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, в том числе Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна поспособствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображения

продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров и кондитеров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Антон Веселов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: его еще подождать на этой неделе. Но уж как дождемся, нас ждет 3 праздничных выходных. Это ли не чудо? Вы слушаете Retro FM. Друзья, совсем скоро нас Мадонна, Владимир Высоцкий и Уитни Хьюстон. В Москве 16 часов и 42 минуты.
1: Реклама. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Ищите жилье? Взгляните на уникальную для Ярославля авторскую архитектуру жилого комплекса «Барвиха». «Барвиха» — это вековые сосны за окном и вся инфраструктура в двух шагах. «Барвиха» — это все, о чем вы мечтали в одном месте. «Барвиха» — место, где роскошь встречается с природой. Подробнее на barviha76.ru. Застройщик ООО «СЗ Домстройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92 92 33.
2: «Росстрой».
3: 92 92 33.

0: Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Real Life приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня, не откладывайте. Зрение – это важно.
1: 920303. 920303.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
4: Патрикеев лес. Качественные пиломатериалы напрямую от производителя. Патрикеев лес. 700290.
5: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Ярославле. 680-880.

0: Есть у Мадонны такая привычка, которая, как мне кажется, является самой древней у женщин, быть современной. Ей это отлично удается делать, ну, по крайней мере, последние лет 35 она из моды не выходит. Мадонна на Ретро FM в 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго уже вечера с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Внимание! Сезонное снижение цен. Печи для бани. Стальные от 10, чугунные от 22, для дома от 5000 рублей. Расчет и замер печника бесплатно. Магазин «Печной», улица Писемского, 56.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Труба номер один. Котлы и радиаторы. Трубы и насосы. Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22.
8: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф грузовой в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
9: Вечеринка. Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Знаете, друзья, заметил одну закономерность. Спешу с вами поделиться. Любой, даже самый крутой тренажер в домашних условиях превращается в вешалку. Вот почему так, а? Непонятно. Ну, а вы слушаете РТФМ в Москве 17.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Альфавиль», Андрей Губин и оркестр Джеймса Ласта. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рабинска. Панель за 2025 год.
5: В ленте огонь!
6: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
17: Минсе.
16: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
17: Минсе.
16: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
18: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
19: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Ну, если очень хочется, то, мне кажется, надо танцевать. Ну, а что, тем более рабочий день уже потихонечку заканчивается в Москве. Половина шестого. С новостями на РТРФМ Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. После атаки ВСУ на Чувашию введен режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. По последним данным, 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для всех, кто нуждается в крови, развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, дежурство медиков и психологов. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Добавлю, что с начала военного конфликта с Ираном стоимость авиатоплива почти удвоилась, что вынудило многие авиакомпании повышать цены на билеты. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу со следующего марта. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена, например, при использовании средств связи. Повторно сдавать экзамен в случае его аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В столице стартовала практика для учеников медиа-классов. Школьники осваивают весь процесс создания медиа-контента в кинопарке «Москино». В частности, на практических занятиях ребята изучают съемочный процесс, основы монтажа, посещают места съемок знаменитых российских фильмов и общаются с профессионалами. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в проекте участвует больше 6 тысяч старшеклассников. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла. Днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь и до плюс 15.

0: И смотри, не перепутай Кутузов. Да, друзья, путать их не стоит. Капабланка — это шахматист, а Касабланка — это действительно райское место. Собственно, о нем только что и спел нам Джессика Джей. На Ретро-ФМ уже совсем скоро у нас Милен Фармер, группа «Кино и Джилла». В Москве 17 часов и 42 минуты.
1: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
2: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
1: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест» номер 9. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сухо и точка. Отличное решение от компании «Системы пластиковых трубопроводов». Трубы для дренажа, канализации, насосы. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
4: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
5: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили «Черри» и «Теннет»?
7: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 900 тысяч рублей.
6: Сколько?
7: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Ничего не понимаю.
8: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы «Черри» и «Теннет» настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. «Черри» и «Теннет» Сим Ярославль. 5858-08.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Ретро-ФМ 70-е.
9: Ретро-ФМ 80-е.
10: Ретро-ФМ 90-е.
9: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
11: И вечеринка Ретро-ФМ.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: знакомая. Как же тяжело все-таки быть женщиной. Постоянно хочется что-нибудь купить, кого-нибудь прибить, похудеть. Еще и пироженку. Это Милен Фармер, истинная леди на Ретро-ФМ в 17. Или мадемуазель, кому как угодно. 17:56 столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: Реклама.

0: комплекс «Олимпия» в Кузнечихе.
1: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз, аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Труба номер один. Котлы и радиаторы. Трубы и насосы. Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22.
3: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ Пробег?
3: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат РФ Пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Город Ярославль, промышленное шоссе 53. Телефон 8-48-52-22-80-80.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса. Жилой комплекс «Центральный». В самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00. 33-00-00.
8: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Кардиант». Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81-66-47-55.
2: Магазин красок «Оранж» представляет инновационную разработку объединения «Ярославские краски», деревозащитные составы «Фактура». Деревозащитные составы «Фактура» — это надежная защита древесины по разумной цене. Магазин красок «Оранж» дарит скидку 20%. Приходите, Мышкинский проезд, 10.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
10: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33. 73-33-33. Компания «Яргеоцентр».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: подождем, тем более, что и ждать-то осталось недолго. Это я про нашу первую смену, друзья. Завтра, ну, собственно, как и любой день по будням, с 7 до 11 вас ждут игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день на Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Очень вдохновляющая песня, друзья, особенно в преддверии отпускного сезона. Согласитесь, от Юрия Антонов был у нас только что.
1: Радиоканал «Меридиан». Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости в студии Алексей Цырков. Спонсор выпуска ООО «СИМ Ярославль». Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, оценка репродуктивного здоровья доступна каждому россиянину при обычной диспансеризации или профосмотре. Все в рамках ОМС. Ранее президент поручил увеличить охват граждан такой диспансеризацией. В Ярославской области с начала апреля подано уже больше 9500 заявлений в первые классы. Почти 90% из них поступило через госуслуги. Это стало возможно благодаря черновикам, которые родители могли заполнить заранее. Прием заявлений идет в два этапа. До 30 июня документы принимают от семей, закрепленных за школами, и льготников. С 6 июля заявления могут подать все желающие при наличии свободных мест. С 8 мая в Ярославле на фасаде Дома презрения ближнего на улице Кирова начнутся проекционные представления. Световые спектакли посвятят истории здания, области и Дню Победы. Начало каждый вечер в 10 и в половине 11. Почти половина россиян, 48%, хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советом по личным вопросам. Отношения, здоровье, карьера, психология. Чаще других к нейросети идут люди до 35 лет и с доходом до 100 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования Superjob. Среди тех, кто последовал совету ИИ, 16% пожалели об этом. Женщины сожалеют чаще, чем мужчины, 18 против 14%. А ведь мы уже привыкли, что май балует теплом. И завтрашняя погода нас не разочарует. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, утром 13-16, днем до плюс 18. Ветер северо-западный не злой. Дождик, если и придет, то быстренько уйдет. Важное автомобильное событие в городе. СИМ Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбиновым двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 58 0020.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Между прочим, друзья, обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Причем вне зависимости от того, кого ты обливаешь. В этом смысле с этим способом может конкурировать только любимая музыка на Retro FM. Rock on the Ice. Это ансамбль Зодиак у нас только что был. А совсем скоро на Крис Норман, Сергей Беликов и Яки Дас поют в Москве в 18:41.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
4: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
3: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест номер 9». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пожарные гидранты.
6: Есть!
5: Подставки под гидранты.
6: Есть!
5: Задвижки и затворы.
6: Есть!
5: Краны и хомуты.
6: Есть!
5: А трубы,
6: Есть!
5: Системы пластиковых трубопроводов. Улица Осташинская, 29. 503-003.
3: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз – аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Газ в баллоне меняем каждый день с 8 утра и до 7 вечера. Даже в воскресенье до 17 часов. Приезжайте и меняйте баллон на полный. Газовозов. Ярославль. Тутаевское шоссе, дом 2, строение 6. Телефон в Ярославле 910805.
8: Приезжай, меняй, получай.
9: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry Tenet?
10: В СИМ Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
9: Сколько?
10: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
9: Ничего не понимаю.
10: Тут и не надо понимать. В СИМ Ярославле цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet СИМ Ярославль 5858-808.
11: Больница «Большие соли» сегодня – это комплексный подход, современные методики, природная вода и вековой опыт. Избавьтесь от боли в спине и суставах. «Большие соли», поселок Некрасовская, Ярославская область. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: охотников поет Крис Норман. Но это, в общем, про нас, друзья, с вами. Мы же тоже охотимся за супер-хитами любимыми. И все они здесь, собственно, на Ретро-ФМ собраны заботливо. Слушаем и наслаждаемся. 18.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова буквально через несколько минут.
1: Реклама. Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса – жилой комплекс «Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00, 33-00-00.
2: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81-66-47-55.
3: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк».
4: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
3: Живописная река, современный ресепшн.
4: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
3: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
4: Дома от 8 миллионов.
3: Неужели это правда?
4: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
3: «Река Парк». 66-27-66.
5: Беру пассажиров по пути.
6: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: Магазин красок «Оранж» представляет инновационную разработку объединения «Ярославские краски», деревозащитные составы «Фактура». Деревозащитные составы «Фактура» — это надежная защита древесины по разумной цене. Магазин красок «Оранж» дарит скидку 20%. Приходите, Мышкинский проезд, 10.
8: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
9: Думаете над регистрацией жилого или садового дома? Тогда дачная амнистия – это для вас. Звоните 73-33-33. 73-33-33. Компания «Яргеоцентр».
10: Ваш новый магазин «Труба номер один». Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22. «Труба номер один». Твоя новая труба.
11: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
12: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
13: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
14: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
12: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
13: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Город Ярославль, промышленное шоссе 53. Телефон 8-48-52-22-80-80.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
17: Телефон рекламной службы RetroFM в Ярославле. 680-880.

0: Как оказалось, те, кто знакомится в интернете, чаще создают пары, нежели те, кто придерживается традиционных форм знакомств, выяснили недавно социологи. А ведь раньше считалось, что знакомства в сети являются поверхностными и недолгими, так сказать, ветренными. Ну, что сказать, все течет, все меняется. А вот то, что на Retro-FM звучит ваша любимая музыка, музыка, проверенная временем, вот это остается неизменным, друзья. Группа «Комбинация» в нашем эфире. 19.15, точное московское. Далее, через несколько минут, Dire Straits, Hi-Fi и Пупо. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце
3: концов. Полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, итак, I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Retro-FM.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А помнишь свой старый двор, кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Retro-FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Согласитесь, когда деньги есть, как-то проще понять и признать, что не в них счастье. Героям музыкальной истории группы Dire Straits деньги даром не достаются, не даются. Вкалывать ребятам приходится порой от заката и от рассвета и до заката. Половина восьмого в столице. Последние новости. Нам на Ретро-ФМ уже готов рассказать Марат Бикметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России, за первый квартал этого года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. В России ожидают усиления дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет. А молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где востребованы молодые специалисты. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики и программы переобучения. Россияне сократили траты на услуги и непродовольственные товары, при этом увеличились расходы на еду. Наиболее заметно сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку, ремонт одежды. Также россияне стали меньше тратить на телекоммуникационные услуги, обслуживание автомобиля. Расходы в маркетплейсах сократились почти на 4%. По словам специалистов, люди переходят от модели потребления к модели сбережения в условиях экономической нестабильности. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести видео заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской, Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курса валют на завтра: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. На этом пока все. Далее музыка. Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

0: красивая песня, в которой упоминаются звезды. Simply Red на Red FM. А сегодня у тех, у кого хорошая погода за окном, есть шанс увидеть много звезд, в том числе и падающих. В ночь на 6 мая нас ожидает метеорный поток из созвездия Водолея. А с 18 по 28 июля наших радиослушателей ждет путешествие мечты. Круиз Ретро FM. 3 недели мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным питанием, проживанием в невероятное путешествие в Грецию и определили 15 счастливчиков, которые проведут отпуск мечты со своими вторыми половинками на комфортабельном круизном лайнере. Астория Гранде в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем еще раз наших победителей и желаем классно отдохнуть.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
4: В СИМ Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
3: Сколько?
4: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
3: Ничего не понимаю.
5: Тут и не надо понимать. В СИМ Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet СИМ Ярославль. 585808.
6: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Тутаевское шоссе 11. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
7: Приятно.

0: ТРК Яркий и ТРЦ Рио.
1: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в Доктор Вен. Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. Доктор Вен. Слепнева 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Киноформат Ярославль. Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. Заволга, ТРЦ Яркий. Киноформат. Кино в твоем формате.
3: Патрикеев Лес. Качественные пиломатериалы напрямую от производителя. Патрикеев Лес. 700290.
4: Труба. Трубка. Трубочка.
5: Трубища.
6: Весь диапазон полимерных труб от группы компаний «Системы пластиковых трубопроводов» на Осташинской, 29. Телефон 503-003.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: загадал нам загадку. Ник Кершоу на финиш этого часа на Ретро-ФМ. Хотя, с другой стороны, чем больше загадочного, тем интереснее наша жизнь. А легче и веселее ее делают песни любимых артистов, что продолжит звучать в нашем эфире уже в следующем музыкальном часе. 19:56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Реклама. В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
3: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
4: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
3: Живописная река, современный ресепшн,
4: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
3: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
4: Дома от 8 миллионов.
3: Неужели это правда?
4: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
3: Рекопарк. 66-27-66.
5: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
6: Врум-врум.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И трио Джой.

0: Чита. Ежедневно с 8 до 9 вечера.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка. Ретро FM.
2: Вечер добрый всем и каждому. Это Оля Качалова и Фили Чита. Начинается на Ретро FM. Час приветов, пожеланий и поздравлений. Отличная возможность близким поднять настроение, да и вообще всем окружающим. Для этого звоните в прямой эфир 97-102.2, код Ярославля 4852, ну или пишите нам ВКонтакте, что, наверное, проще. Ретро FM, Ярославль, Кострома, наша группа. Ищите, пишите в комментариях, в сообщениях, все увидим. Ну а впереди у нас, как обычно, лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х, музыка Ретро FM.

0: Абсолютно точно говорим «да». Всем приветом и поздравлениям. Это Фили Чита на Ретро-ФМ. Юрий написал нам: «Слушаем вас, Ретро-ФМ». Классно же это, Юрий. Значит, вы все, что вы скажете, услышите. Хочется в такой вечер передать привет моей семье, супруге Аннушке, дочке Яне, всем друзьям, кто это слышит. Люблю всех.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

0: Иногда любовь только ложь сердца, холодные остатки того, что начиналось именно со страсти. Вот такой вывод сделал Билли Джоэл в этой композиции. Но доверяться этому выводу или нет, решать только вам. У нас тут страсти кипят на самом деле. Фильчита продолжается на Ретро FM. Друзья, у вас есть возможность передать привет страстью своей поделиться. Пишите нам ВКонтакте Ретро FM. Ярославль, Кострома, группа наша. Ищите, подписывайтесь и пишите все, что вам нужно делать прямо сейчас. Ну, а мы сейчас будем музыку слушать. Впереди у нас Юра Шатунов и группа электронной музыки Space.
1: Ежедневно с 8 до 9 вечера.
2: На Ретро FM.

0: Всем отличного вечера. Вы слушаете Retro FM. Не переключайтесь.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Это время приветов и поздравлений на Retro FM. Идем дальше. Филичита продолжается. Андрей написал нам: вечер добрый, радует погода, вроде как радует жизнь. Андрей пишет нам: хотелось бы песню хорошую для меня и передать привет Лапшиной Ириночке. Жизнь радует, Андрей, это уже хорошо. Погода. Погода ведь очень влияет на настроение. Андрей, песня для вас и хорошего вечера.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102,2.
2: Корабли постоят.

на ретро-ФМ Хуанес, который теперь носит только черную рубашку, потому что он остался один. Вот такие пироги, друзья. Но мы вам не дадим ни в коем случае остаться в одиночестве, потому что мы здесь, Феличита тоже здесь. Здесь лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х, а еще здесь возможность передать привет. Звоните в прямой эфир 97-102-2, код Ярославля 4852. Себе передавать приветы тоже можно.

0: всем отличного настроения. Филичита продолжается на Retro FM. Здесь мы читаем ваши сообщения в прямом эфире. Роман пишет нам: едем с работы. Передайте привет нам с друганом. Если получится, конечно, получится. Вот вы пишете иногда, получится или нет. Получается всегда, в течение часа, главное, пишите, и мы все передадим. А Роман пишет: ну и ждем песню какую-нибудь в дорогу. Роман, почему не написали, как другана-то зовут? Привет, кому мы передаем? Роман, в дорогу песня для вас, чтобы доехали успешно.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

0: Отдыхаем под лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х. На ретро-ФМ Филичита. С вами Оля Качалова. Ярославле 20 часов 43 минуты.
1: Реклама. Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате.
3: Патрикеев Лес. Качественные пиломатериалы напрямую от производителя. Патрикеев Лес. 700290.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: И если вам прямо сейчас захотелось потанцевать или, например, побегать, то не надо себя сдерживать. Тем более, скоро мы тоже побежим в новый час, а Феличиту пора завершать. Всем говорю большое спасибо. Через несколько минут вечеринка Retro FM, лучшие диско-хиты в неповторимом миксе. Там мы побегаем, там потанцуем. С вами была Оля Качалова. До встречи.
1: Ежедневно с 8 до 9 вечера. Феличита.
2: На Retro FM.

0: Ретро FM. Радиоканал категории 12+.
1: Реклама.
2: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
3: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
4: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
3: Живописная река, современный ресепшн,
4: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
3: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
4: Дома от 8 миллионов.
3: Неужели это правда?
4: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
3: Рекопарк. 66-27-66.
5: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
6: Врум-врум.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно самому при этом остаться счастливым. Но если потом с легкостью напеваешь какой-нибудь мотив, значит, все прошло замечательно. Это легкая песня женского трио из Германии «A la carte» для подобных моментов, как мне кажется, очень даже подходит. 21.16, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера. Ну, а далее на вечеринке Ретро-ФМ «Санта Эсмеральда», Татьяна Овсенко и «Pet Shop Boys». Оставайтесь с нами, друзья.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем!
3: Внимание! Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области. Выходя из зданий, внимательно смотрите под ноги, держите возле себя детей. При обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите об их местонахождении по телефону 112. Внимание! Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области. Выходя из зданий, внимательно смотрите под ноги, держите возле себя детей. При обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите об их местонахождении по телефону 112. Внимание! Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области. Выходя из зданий, внимательно смотрите под ноги, держите возле себя детей. При обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

0: Как шутят люди, хорошо знающие Индию, Бомбей – это город, где количество людей на квадратный метр превышает здравый смысл. Зато там не скучно. И на нашем танцполе тоже нет места скуки, друзья. Экзотик Pop Duet Carmen на вечеринке Retro FM уже скоро сменят группа Мираж и трио Арабески. Без 19.9 в столице продолжаем танцевать.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

Дизайнерской бывает не только одежда, но и музыка, в чем нас уверяет группа Lips Incorporated. Ну, что касается моды, главное не забывать, что граждане, которые носят вещи с надписью «Fashion», выглядят не очень-то модно, а с надписью «Sport» не очень-то спортивно. Хорошего вам вкуса в выборе одежды и музыки, друзья. 21.56 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения на вечеринке «Ретро-ФМ».

0: Как здорово иметь богатое воображение. Закрыл глаза и тут же оказываешься в месте, где и хотел оказаться. Отличный способ отвлечься от чего-нибудь рутинного, о котором о способе нам напомнила группа Ace of Base на вечеринке Retro FM в 22:17 по московскому времени. Далее продолжим танцевать под Жанну Фриске и Бонни М. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Группа Queen и песня о том, что в нашей жизни в некоторых случаях не обходится без частички волшебства. Хотите верьте, хотите нет, но те, кто сталкивался с этим, однозначно подтвердят. 22:43 в столице, вечер вторника, проводим под волшебную, по силе воздействия, танцевальную музыку на вечеринке Retro FM. Продолжение буквально через пару минут.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер TU-76-00-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

В отличие от Дон Кихота, герой этой песни, как, впрочем, и от других настоящих рыцарей, которые ведут аскетичный образ жизни, настоящий Дон Жуан, который ведет светский образ жизни, должен одеваться не просто со вкусом, но еще и очень быстро. Впрочем, это уже, друзья, другая история. Группа Neon Family на финише этого танцевального часа в столице 22.55. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вторничной вечеринке «Ретро».

Кали Миноук с приветом из 90-го года, с песней, которая призывает немного вернуться назад во времени, чтобы найти нужный тебе стиль музыки. Песня, которая, по сути, вернула стиль диска в популярную музыку. Бодро и энергично проводим последние часы вторника на танцполе вечеринки RetroFM, пляшем под любимые мелодии, подпеваем нашим любимым артистам. Далее с нами Gypsy Kings и «Ласковый май» 23:16. Столица. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

0: Максималисты, как правило, достигают в жизни фантастических результатов, придерживаясь правила, что в любом деле нужно выкладываться на все 100%. Ну, в танце, всемирный день которого мы отмечали неделю назад, в минувшую среду, на все 150. Тут халтуре не место, особенно когда танцуешь с партнером. 23:41 в столице, вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий.

0: финансовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер TU-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Ох, и модная в свое время была песня, да, собственно, и сейчас таковой остается актуальной, тем более, что как раз про моду в ней и поются, а хорошая музыка никогда из моды не выйдет. Мадонна в завершении сегодняшней вечеринки Retro FM 23.55. В столице я, Олег Орлов, с чувством выполненного долга прощаюсь до завтра, ну а ночь со вторника на среду с вами встретит

мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори. Но с другой стороны, теща тоже три.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чувство.

0: Обратите внимание, друзья, как классно начинается день. Сразу приглашение к путешествию, причем далекому-далекому и, конечно же, увлекательному и музыкально весьма привлекательному. Дуэт Мэй вот на Ретро-ФМ, 0 часов и 16 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброй ночи, друзья. Расскажу буквально в двух словах, что интересного ждет нас здесь на Ретро-ФМ совсем скоро. Дуэт Баккара, еще один музыкальный дуэт Леонид Агутин и Томас Невергрин и группа Queen во всей своей красе и во всем великолепии.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

самое удобное место, самое отличное времяпрепровождение, самый отличный образ действия. Брайан Адамс на Ретро-ФМ. Именно о таком проявлении счастья, то, что у нас называется седьмое небо, а здесь девятое облако. 00:42 в столице. Дальше группа Смоки, Пьер Гроскаля и Александр Барыкин.

Уж дождей-то мы перевидали, видимо, невидимо, в том числе и майские дожди тоже грели душу нам своим присутствием в нашей жизни. Группа Смоки на ретро-ФМ, их версия знаменитой криденсовской песни в 0 часов и 55 минут. Друзья, вне зависимости от того, какая погода сейчас у вас за окном, желаю мира, по крайней мере, в душе, ну и самочувствие тоже, как минимум, неплохого.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: где же нам еще оставаться супер смелыми, как не в мечтах? Тым-тыгдым-тыгдым-тыгдым. Вот никогда в жизни не решился бы человек сесть верхом на лошадь. А в мечтах-то уж тем более в песнях. Да пожалуйста, вперед! Эгегей, поскакали! 1:17 в столице. Это группа «Электроклуб» и Виктор Салтыков на «Ретро-ФМ». Меня зовут Андрей Мареев. Дальше услышим Юрия Антонова, группу «Моджо» и Криса Ри.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Мне вот на этом моменте всегда хочется сказать не то, что редкий, редкостный. Да, да. А вдруг все-таки в кино? Вдруг все-таки не на работе? Что делать тогда? Какую песню писать в ответ? Ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ в 1:42. Дальше, друзья, к вопросу о песнях. Они будут. Услышим Сиси Кейдж, группа Стаса Намина и блюсистом на Ретро-ФМ.

Ну, в общем, мысль не новая. Танцуй, пока молодой. Веселись, пока молодой. Ну, а дальше уже начнутся заботы, которые будут отвлекать от веселья. Ну, это если очень мягко говорить о том, что ожидает взрослого человека на протяжении его жизни. Сиси Кейдж на Ретро FM, час 56.

0: Вот мы с вами развлекаемся, отдыхаем, ну, кто-то там работу работает, а люди суровым ночным делом заняты, охотятся по ночам. Причем на кого охотятся, молчат, потому что тайна сие велика есть. Крис Норман на Ретро FM, 2 часа 17 минут. Меня зовут Андрей Мореев, всем желаю доброй ночи. Чем бы вы ни были заняты, скоро Джеймс Ласт, Игорь Тальков и Мауро.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

приятно, когда вокруг тебя люди, с которыми тебя связывает нечто общее. Годы, проведенные, допустим, в детском саду, в школе, в институте, работали вместе, служили. Ну вот именно такая связь эмоционально пульсирует в этой песне группы The Connells. В 2 часа и 41 минуту эта потрясающая песня звучит здесь на Retro-FM. К вопросу о потрясающих песнях, друзья. Дальше Абба, Джилла, Евгений Белоусов. Совсем-совсем скоро. Не пропустите, будьте рядом.

вот как-то грустной ноткой прослеживается основная мысль, а мы играли в ту игру победителей, в которой просто не предусмотрено. Абба на Ретро FM в 2 часа и 55 еще минут. Доброй ночи всем без исключения. И пусть в вашем случае, друзья, игра предусматривает и выигрыш, и как минимум моральное удовлетворение.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.